0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.

Красавчик Тедди Свимс на Европе Плюс с треком Mr. Know It All. Меня зовут Миша Зайцев. У нас впереди большие планы. Будем классно проводить время с невероятным количеством хитов. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Yana и Tini. Впереди We Pray. Также в нашем плейлисте сегодня Lil Wood, The Prick, Robin Schulz, Pray Rinsey. А совсем скоро Zayn, Die For Me. В твоих динамиках ни в коем случае не пропускай. Европа Плюс.

Моя Мишель плавает на малиновой луне специально для нас. 3:34 в Москве. Мы плывем по хитам, в свою очередь. Да, Алеса появится совсем скоро с треком Falling. Также Кланка Рассел ожидаем. Right, не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, ничего больше. Broken Heart, Богдан Медведев, совсем скоро нас ожидает. До этого послушаем Джейсон Деруло, его Tiptoe. Также сегодня у нас Dive Into The Ocean по программе Элэкзиба и Portugal The Man. Все это в следующем часе специально для тебя, не пропускай.
3: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
3: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
4: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в столице.

а что переживать-то, когда плюс 30 на улице, классное настроение, лето вот-вот наступит. Переживать не о чем, Мари Краймбрери здесь на радио номер один в России. Давай не ждать, впереди Бибер Экс и Фейслесс, New Religion. Также Ready for Your Love успеет прозвучать Феликс Ян и Софи Элис Бекстера.

Джуджо, Солто, Джамайкан, Европа Плюс. Просыпаемся под ямайские мотивы потихонечку. Нас ожидает Айс Гергерт и Зиверт, впереди с треком Банк, и также Fever Dream. Послушаем Алекс Уоррен, не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Боб Синклар, Кейза, I Can't Wait на радио номер один в России. Да, на самом деле тоже не могу дождаться, когда наступит уже этот прекрасный день. Он вроде уже случился с нами, потому что через 10 минут 5 утра мы постепенно встаем, постепенно можем заваривать кофеек и влетать в этот невероятный четверг, потому что, ну, много всего можно успеть сделать за это чудесное время. Там и пятница, и выходные уже на горизонте, так что четверг, по сути, последний рабочий день. Да, пятница уже не считается. Written in the Stars. Совсем скоро. Тяни темпа. Эрик Тернер. До этого на Абу и Муни. Slow down. В своих динамиках не пропускай.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Алекс Уоррен. Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс. Мистер Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

да, Тайми Тампа, Эрик Тернер. Ну что звезды нам напишут сегодня на этот прекрасный четверг? Мы узнаем далее. Впереди хиты и гороскоп, и много всего интересного для тебя. Ни в коем случае не пропускай. Мы начинаем этот день вместе с Европой+.

0: 5 утра в Москве. Вот и все, четверг стартовал, да, 5:00 на московских часах, 21 мая 2026 год, на календаре Миша Зайцев меня зовут. Крутой подъем, да, в твоих динамиках, прямо здесь, прямо сейчас. Что это означает? Это означает, что впереди подарки, гороскоп, новости, классные хиты, разумеется, все это в ближайшие два часа специально для тебя вместе со мной. Для начала, хит to go в этом части состоится, слушай внимательно хиты, которые будут звучать в ближайшее время, в один из них я спрятался. Сигнал крутого подъема. Услышишь этот сигнал, запомни песню, потом дозванивайся, называй трек, и все, забирай подарок. То есть ты даже делать ничего не нужно, даже знать ничего не надо. Просто быть чуть внимательным. Услышишь сигнал, все, дальше действуй по моей инструкции. Получишь классный подарок в начале этого дня. Кто нас ожидает впереди? Ваня Дмитриенко споет «Ртуть», до этого «Супермонкей» с «Амстердам». Ну и прямо сейчас легендарные BTS и их «Swim» в твоих динамиках.
1: Крутой подъем.

0: подъем.
1: Оказалось, что нецензурная брань повышает силу и продуктивность, да? Ученые провели исследование и доказали это. Выяснилось, что сквернословие помогает организму выкладываться на максимум и преодолевать внутренние зажимы. В эксперименте приняло участие 300 человек. Их разделили на две группы и просили максимально долго удерживать тяжелый вес в руках. Лучший результат был у тех, кто матерился в первые секунды. Ругательство помогает мозгу переключиться с боли на эмоции, быстрее погрузить человека в состояние потока и убрать психологические барьеры. Положительный эффект работает не только в спортзале, но и в любых стрессовых ситуациях, перед важным выступлением, собеседованием и так далее. Так что теперь, когда кто-то что-то будет говорить, предъявлять нам, мы отвечаем, мы не грубые, мы продуктивные. Вот так вот. 21 Pilots впереди, Stressed Out. Сразу после Ava Max, My Oh My. Напоминаю, что мы ищем сигнал крутого подъема в одном из хитов на Европе+. Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе+.

0: Baby Doll, Доминик Файк. Здесь на радио номер 1 в России, 5.20 уже в столице. До гороскопа всего ничего. Мы успеем послушать Тимофея и Бартос Брэнс и Терри Би Хевен. Сразу после Pay to Exist от Брукс Экстиян.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: Крутой подъем. Гороскоп.
1: Ну что, поговорим о том, что нам звезды советуют на этот четверг. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы. Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом. Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят. Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей. Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела. Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет. Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены. Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом. Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены. Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня. Вот что советует Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Игра Hit to Go уже вот-вот, сразу после French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. Артикасти тоже появится, модный поп прямо сейчас.

Ever Since You Left Me, French Montana, Max B. На радио номер 1 в России, 5:35 в Москве. Ну, самое время начать Hit to Go. 4957-456-565. Набирай номер, дозванивайся, если знаешь, в каком треке был сигнал крутого подъема. А если не знаешь, все равно 4957-456-565. Набирай номер, звони, поболтаем, поиграем.

0: to go.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Яна. Ян, привет!
2: Доброе утро.
1: В общем, 21 число сегодня, до начала летнего сезона. Какие-то там уже 10 дней остаются. Ян, скажи, есть какие-то планы на это лето, на грядущее? Что-нибудь распланировала?
2: Да нет, не распланировала.
1: Вот как будет?
2: Осенью.
1: Угу. Как оно случится, так случится, да? Знаешь,
2: я
1: вот в какой-то степени на твоей стороне. Я, честно говоря, всегда, когда что-то планирую, у меня всегда все идет не так вот. Вот всегда как-то вот вообще все по-другому. А когда спонтанно, на фристайле как-то, оп, здесь увиделись, здесь встретились, неожиданно туда поехали, сразу же и какие-то поездки волшебные получаются, и встречи какие-то особенно запоминающиеся. Поэтому хорошо, поэтому прекрасно. Мы сейчас будем играть в Hit to Go. Ты готова попробовать?
2: Готово.
1: Супер. У меня вопрос, как и всегда. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Варианта 2. Это может быть трек от 21 Pilots, который называется Stressed Out. Или это Ava Max, My Oh My. Два варианта есть. Либо Stressed Out, либо My Oh My. Что думаешь, Яна?
2: Номер один.
1: Stressed Out, абсолютно верно. Абсолютно правильно, конечно. Именно в этом треке был сегодня спрятан сигнал крутого подъема. Классную термобутылку, Ян, ты получаешь от Европа Плюс в начале этого четверга. И эти аплодисменты для тебя. Яна, тебе спасибо большое. Я желаю классного настроения. Пускай вот лето, которое наступит уже через 10 дней, у тебя случится совершенно шикарно. Мы еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо вам. Пока-пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Али Фармен появится здесь. И Ренни Миллер на фите Body Dog. Сразу после Tuco Hazon. Now и The Warning. В твоих динамиках не пропускай.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

I can hear your body talk. Это Алифа Арбен и Рейни Миллер на Европе Плюс в финале этого часа. Magic, послушаем Рут, и Чимин тоже появится, споет Who специально для тебя, не пропускай.

0: Сейчас, это я тебя спрашиваю, ну, сегодня будет хороший четверг? Ну, и ты мне отвечаешь, да, да, очевидно, это Magic World на Европе Плюс, больше хитов впереди. Мы летим в это утро уверенно, с улыбкой, с классным настроением, вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: В Москве 6 утра. Вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Тут смотри, что происходит.
0: Что там?
2: Высокоскоростной, стабильный интернет появится, знаешь, где?
0: Где же?
2: Не у нас с тобой.
0: Я понял.
2: В Сапсанах и Ласточках. Да, как сообщили в РЖД, план предусматривает поэтапное обеспечение поездов доступом в сеть. Ожидается, что тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся вплоть до конца следующего. В целом планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов, а после Сапсанов сообщением Москва и Петербург терминалы спутниковой связи установят в «Ласточке», которые следуют по маршрутам из Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Минска, а также до Питера, Валдая, Пскова и других городов.
0: Красота! Теперь можно путешествовать между городами и смотреть классные фильмы и переписываться. Все с высокой скоростью, я правильно понимаю?
2: Можно Европа Плюс послушать.
0: Например?
2: Через интернет.
0: Например, да, абсолютно.
2: Да что угодно можно.
0: Кучу возможностей. Этому мы рады.
2: Да, осталось только дождаться оборудования.
0: Да.
2: Тем временем, каждый пятый российский школьник зарабатывает деньги самостоятельно.
0: Оу.
2: Представляешь?
0: Ничего себе.
2: Да, выяснилось это в ходе свежего исследования. Наиболее популярными направлениями для заработка стали помощь в семейном бизнесе, работа в ресторанах и кафе, работа вожатого или помощника педагога, а также фриланс в дизайне, копирайтинге, ведении соцсетей и репетиторстве. Расходы школьников в первую очередь связаны с их повседневной жизнью. Чаще всего они тратят деньги на еду и кафе, а также одежду, обувь и развлечения.
0: Все правильно, Паш. Я вот сейчас только статью читал про зумеров, что ничего не понятно, как им жить. Жилье дорого, ничего ни тебе не гарантирует ни диплом, ни вот образование тоже непонятно. Раньше все как бы было четко, понятно, а сейчас нет. И вот все правильно они делают. Сразу берешь за ум и идешь зарабатывать уже, когда за партой сидишь, чтобы потом, так сказать, быть уверенным в себе. Чтобы денежки звенели, Паш, в кармане.
2: Совет от Михаила сегодня утром.
0: Я, кстати, работал вожатым в свое время.
2: Знаешь, кем я работал в свое время?
0: Кем, Паш?
2: Я тебе потом расскажу.
0: Я боюсь представить.
2: Да. Пока мы тут разбирались с зумерами и работой, суд в Испании оправдал Шакиру по делу о налоговом мошенничестве и отменил штраф в 55 миллионов евро, который налоговое ведомство страны назначило ей в 2021 году. Власти не смогли доказать, что Шакира провела в Испании больше 183 дней в 2011-м, как того требует законодательство, для того, чтобы признать ее налоговым резидентом. Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию исполнительницы и обязал казначейству вернуть ей более 60 миллионов евро с учетом процентов. То есть девушка еще и заработала.
0: Ого! Вот так
2: удачно,
0: вот
2: так сказать, заплатила штраф.
0: Паш, я теперь переживаю, а будут ли концерты? У нее как бы вот, пожалуйста, денежки придут, ей зачем дальше выступать? Ну, Шакира красотка, что ее вот это вот, зачем ей вот это все?
2: Непонятно, совершенно непонятно. Но мы будем следить за развитием событий.
0: Точно, и за хитами на Европе Плюс.
2: А что там у нас, Миша?
0: Расскажу, Avalon Rockstone, впереди Vertigo, сразу после Tokyo Hotel, Love, How Loves You Back, и также Offenbach, Miles Away в твоих динамиках прямо сейчас.
1: Подъем. На Европе Плюс.

Да, Vertigo, Avalon Rockstone здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В этом часе с нами случится, черт возьми, ни в коем случае не пропускай. Также гороскоп впереди. Ну и One TKLT появится здесь уже совсем скоро. The Magic K, также Медуза и Генри Камемил. I don't wanna go home прямо сейчас.

Но если елка говорит, что дожди пройдут, значит, так и будет. Сегодня вечером в Москве обещают небольшой дождик на пару часов. Но елка сказала, что пройдет, значит, пройдет. Это прочно, Европе Плюс. Прямо здесь, прямо сейчас, 6:20, столица. До гороскопа всего ничего. Бруно Марс послушаем. Adjust Might, также My Heart Goes, Sam Feld и Oaks.

0: Настало время для совета Вселенной. На этот день погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки. Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение. Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям. Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится. Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам. Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств. Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии. Скорпионы, спокойно объясните свои претензии, тогда вас точно правильно поймут. Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам. Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжайте двигаться вперед. Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему, всему свое время. Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными. Вот что советуют звезды на этот день. Впереди, черт возьми, сразу после этой Эдди Суимса, Мистер Know It All и Шона Пол и Дуа Липа тоже успеем послушать No Lie.
1: Крутой подъем!

Тедди Свинс, мистер Know It All на Европе Плюс, 6.35 в Москве. Ну что, самое время для того, чтобы сыграть в чарт. Возьми 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся. Если отгадаешь, что за песня находится на месте в чарте, который я загадаю, все, получишь классный подарок от Европа Плюс. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.

0: чарт возьми.
1: Ну что, проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Мария. Маш, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну чего ты, как поживаешь? Расскажи, как твои дела?
2: Да все отлично, погода отлично, настроение отлично, дозвонилась, просто не ожидала.
1: Красота, красота. Лето через 10 дней, ты знаешь об этом?
2: Конечно.
1: Хорошо, какие планы? Может быть, куда ты поедешь, что ты будешь делать? Куда-нибудь, может, на дачу или куда-нибудь отдыхать где-нибудь, что? Или еще не думала даже?
2: Да, мы спланировали еще с зимы, мы поедем на север, куда-нибудь в Мурманск посмотреть.
1: Ничего себе.
2: Северный край.
1: Северное сияние, красота, красота, замечательно. Я видал, скажу честно, это стоит того. Очень красиво, очень красиво. Одно из самых ярких, наверное, событий, которые можно встретить, которые можно увидеть, запечатлеть своими глазами. Собственно, ну все тогда, это круто. Будем с тобой играть, черт возьми, прямо сейчас. Ты готова?
2: Да.
1: Окей. Что я делаю? Я сейчас забыл, все вспомнил. Я выбираю место в чарте Еврохит ТОП 40. Если назовешь мне, что за песня на этой позиции находится, все, классная термокружка от нас для тебя. Позиция на сегодня номер 21. Что за песня на 21-й строчке чарта? Это может быть California Nights от Tokyo Hotel. California Nights. Или это Волан Рокстон, его Vertigo. Вот такие два варианта. Либо California Nights, либо Vertigo. Что думаешь, Маш?
2: Я, наверное, выберу первый вариант.
1: Первый вариант. Tokyo Hotel. Слушай, ну я тебе скажу, что это абсолютно верно. Абсолютно верно, конечно. Прямо сейчас 21-я строчка Tokyo Hotel, California Nights. Уже 8 недель они в чарте Еврохит ТОП 40. Маш, ну я тебя поздравляю. Это победа. Классный подарочек от нас для тебя. Термокружка от Европлюс. Эти аплодисменты тоже. Маш, ну спасибо тебе. Желаю классного настроения. Пускай все получается. Ты как?
2: Спасибо.
1: Все, я на секунду подумал, что ты убежала куда-то. Все, ты здесь, ты с нами.
2: Нет,
1: окей, окей. Хорошо, хорошо. Ну, красота. Пускай лето будет бомбовым, и концовка мая тоже совершенно шикарная. Еще услышимся с тобой в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Впереди Леони и Калум Скотт споют «Stay» сразу после «Sugar» от Maroon 5.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

you had enough? Да, Калум Скотт спрашивает, всего ли тебе хватило? Я скажу нет. Я скажу, нет. Хитов на Европе Плюс никогда много не бывает. В финале этого часа What do you want from me? Адам Ламберт. Также Сабрина Карпентер появится, споет легендарная эспрессо. Ну и Бригада У здесь уже совсем-совсем скоро.

0: What do you want from me? Адам Ламберт на Европе Плюс. Бригада У уже здесь. Ребята, что вы хотите от меня?
1: Мы от тебя ничего не хотим, только радости и любви.
2: Если предлагают, бери по полной.
0: О, я готов отдать вам все.
1: А давай на все.
0: Сейчас у меня только рубашка и штаны. И мои любимые джинсы.
2: А, серебро на тебе, смотрю, дорогое.
0: Ну, оно не совсем дорогое. Это все...
1: Дорогое сердце.
2: Вики была права, ничего нам от тебя не надо.
0: Ребят, ну я рад вас видеть.
2: Взаимно.
0: Пускай все будет классно сегодня.
2: Да, до завтра.
1: До завтра.
2: Пока, начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Оперштаб отчитался о восстановлении пляжей в Анапе. Ввоз цветов из Армении запретил Россельхознадзор. И Центробанк посчитал вес монет, которые россияне вернули в оборот. Далее подробности. Больше 5 километров пляжей восстановили в Анапе перед стартом сезона отпусков. В оперативном штабе рассказали о том, что на пляже курорта уже завезли больше 136 тысяч кубометров чистого песка. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря было загрязнено мазутом, который вылился в результате крушения танкеров «Волга-нефть». Причиной аварии стал выход судов в плавание вопреки сезонным ограничениям. Все это время пляжи и воду активно очищали от нефтепродуктов, а сами пляжи оставались закрытыми. Ввоз цветов из Армении запретил Россельхознадзор. Ограничение вступает в силу с завтрашнего дня. Запрет будет действовать вплоть до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа результатов. В ведомстве отметили, что на такой шаг пришлось пойти ради защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Ранее в цветах из Армении нашли так называемые карантинные объекты. Всего было зафиксировано 135 таких случаев, а это примерно 77% выявлений от общего количества за прошлый год. К летнему сезону РЖД дополнительно выпускает на линию 165 сезонных поездов, как сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Вся система российских железных дорог уже готова к летним перевозкам. Пассажирам дальнего следования предоставят более 62 миллионов мест. Вместе с тем увеличится объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Центробанк посчитал вес денег, которые россияне вернули в оборот во время монетной недели. РИА Новости сообщает, что наши люди обменяли на бумажные или безналичные деньги больше 252 тонн монет разного номинала. Если сравнивать вес, то это примерно как вес 42 африканских слонов, каждый из которых весит примерно по 6 тонн. Напомню, акция Центробанка проходила с 6 по 18 апреля. В это время можно было принести в банк монеты любого номинала и получить взамен бумажные деньги или зачислить всю сумму себе на счет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ничего не замечаешь?
1: Ты в майке.
0: И все?
1: Ты...
0: Вообще вот, никаких мыслей по этому поводу?
1: А ты ничего не замечаешь?
0: Нет, не надо, это не работает. Потом я не замечу, сначала не заметь ты.
1: Ну ладно, хорошо, не замечаю ничего.
0: Никакой отсылки к фильму «В поисках приключений» с Жан-Клодом Ван Даммом?
1: А я не помню.
0: Ну помнишь, он в майке танцует там в баре?
1: А, и?
0: Ты, наверное, еще не родилась, когда этот фильм вышел.
1: Ну-ну-ну.
0: Ну все, вот просто, ну, лук такой собрался. Да. А я что должен заметить? Новое платье у
1: тебя? Да, я в нем не ходила еще. Ну, вы видели, возможно, на фотографиях.
0: Это разное, да, новое, и я еще не ходила. Оно могло быть куплено давно, но впервые надето.
1: Нет, это значит, что я еще перед вами в нем не ходила.
0: О,
1: а перед людьми, которые на меня подписаны, ходила. Да, я выкладывала себя в нем. Да.
0: Приятно осознавать
1: себя. В Китае видели.
0: Вторым сортом. Ну, для вас-то я так уже, когда поносила чуть-чуть, уже при вас может тоже появиться. Вики, я поздравляю тебя с 32 градусной температурой в Москве
1: сегодня.
0: Спасибо
1: большое, я тебя тоже.
0: Да. Сургут, кстати, напишите из Сургута. У меня друзья еще недельки полторы назад выкладывали снег оттуда.
1: Ого.
0: При этом в Тюмени было уже плюс 30, когда я был там.
1: Ого.
0: Да, что происходит? Нужны какие-то сводки погодных новостей.
1: Вообще, кстати, напишите, вот у кого сейчас прям супер-супер-супер-супер минус. Угу. Вот напишите, мы устроим такой некий баттл минусовый.
0: Да, хорошо, хорошая идея. Но прежде будет музыкальный баттл, впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
2: да.
1: Вот ты, с одной стороны, такой очень динамичный человек.
2: Угу.
1: По-хорошему импульсивный, то есть ты, у тебя импульс такой, хоп сюда. Можешь ли ты замедлиться?
2: Я могу замедлиться.
1: И помедитировать?
2: Могу.
1: Часок-другой?
2: Часок нет.
1: Сколько можешь?
2: Помедитировать,
1: да,
2: именно? Ну, минут 15 максимум.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Вау.
2: Ну, это максимум.
1: У меня 10 вдохов максимум.
2: 10 вдохов.
1: Ну да, ну, кстати, помогает. Если нужно успокоиться, глубокий вдох, выдох. Короче, лучше об этом расскажут те, кто занимается медитацией почти всю жизнь. Mm-hmm. Это совершенно разные люди. И все они поют и играют в фильмах, кстати говоря.
2: О, как.
1: Первое — это Джей Ло. Против нее сегодня на ее же территории музыкальной внезапно Хью Джекман. Мужик, а? И голос
2: ой,
1: классный,
2: хороший,
1: и Джей
2: да.
1: Ло хороший. Угу. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победите, послушаем в эфире полностью.

0: Вилли Уильям, бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве. Прежде чем откроем конверт с победителем, у нас два сообщения. Оба сообщения из Нижневартовска. И два человека написали минусовую температуру, но у одного минус один, у другого минус шесть.
1: Эх, эх, какая разная погода даже в Нижневартовске.
0: Резкие перепады. Город в целом, ну, значит, не маленький.
1: Не маленький, хорошо.
0: Так, а теперь итоги.
1: Свой конверт, скрывай его.
0: А там битва была. 52% у победителя всего лишь. И сегодня это Дженнифер Лопес.
1: Слушаем.
0: И медитируем.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Приятно, да, когда пушка шепчет?
2: Ну ладно, что там дальше? Это был мод, кстати.
3: Да. Мы тут вспомнили про Дженнифер Лопес. Да?
1: Да.
3: И я решила про нее кое-что рассказать.
1: Да ты что?
3: Да, у нее там некое событие произошло.
1: Вот это ситуативный менеджмент. Кризис-менеджмент.
3: Да.
1: Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны и Европе Плюс.
4: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый – твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада У.
6: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подключись.
8: Это Антон Камолов
9: и Лена Обитаева.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем договорить здесь.
6: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
11: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
12: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Hello, это Сей и Кали Минок, бригаде У на Европе Плюс, 7:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Мы буквально несколько минут назад вспомнили Дженнифер Лопес, и я вспомнил, что у нее же выходит новый фильм, у нее новая роль.
0: Да ты что?
1: Кино, да.
0: Кинороль?
1: Да.
0: Ага.
1: Она снялась в главной роли в фильме «Служебный роман».
0: Было
1: с нашим. Было и еще будет. С нашим служебным романом вроде как связи нет никакой.
0: Ну как это? Уже все поздно, сравнивать уже, будем.
1: Ну, конечно, будут сравнивать, уже сравнивают, уже мемчики есть, и все такие, ну, вроде не мымра, ну, как-то так. Вот,
0: но она актриса неплохая, мне кажется, если захочет, то может легко и стать.
1: Да, кстати, она действительно неплохая актриса.
0: Да.
1: Да. Ну и по сюжету фильма она, естественно, руководительница очень строгая в одной очень крупной компании.
0: Вообще, действительно, пока сходств никаких.
1: Где совершенно под запретом все служебные романы, но все меняется, когда приходит симпатичненький юрист на работу, устраивается.
0: Ну и все. Летел в Вашингтон, а прилетел в Чикаго.
1: Наверное.
0: А до этого, вот что в Америке можно вместо традиции ходить в баню? В боулинг, да? Наверное, боулинг более.
1: А ты сейчас решил несколько фильмов объединить, да?
0: А, там «Ирония судьбы», да.
1: Я вначале думала, что это твоя концепция, потом поняла, что нет, это просто твой мозг так решил сыграть.
0: Это просто точка, это просто твой мозг.
1: Хорошо.
0: Да, хорошо, подождем, да, подождем. Видишь, мне сюжет фильма не важен, чтобы сравнить одно с другим.
1: Ну, в принципе, все равно, да. Кто там Дженнифер Лоуренс? Да без разницы. Так, ученые выяснили, почему у тиранозавров такие маленькие ручки.
0: И почему же?
1: Ты знаешь, на самом деле это очень интересно. Палеонтологи
0: изучили...
1: Потому
0: что в те времена не было концертов, зачем аплодировать?
1: Ну, практически ты прав. Практически ты прав.
0: Это удивительно.
1: Палеонтологи изучили 82 вида динозавров, и они все вот были такие малоручковые.
0: Да, да.
1: Наверное, есть какая-то более качественная квалификация. Классификация. И, в общем, что они поняли? Что в тот момент, когда жили динозавры, все было супер огромное. Когда тиранозавры охотились... Вот штуки, на которые они охотились, тоже были очень большие. И лапы им особо не помогали схватить добычу.
0: Даже если бы они были длиннее и мощнее.
1: Подожди. Они изначально у них были нормальные.
0: Да ты что?
1: Да, они были, ну, более-менее нормальные, более соразмерные. Но вот эти лапы передние не особо помогали ловить добычу. Нужны были мощные челюсти.
0: Угу.
1: И эволюция стала развивать им череп и их челюсти.
0: То есть раньше были большие руки и маленькая голова?
1: Ну, они были более пропорциональные.
0: Алло, эволюция? Сколько там, 2 недели с покупки не прошло?
1: Но чтобы им было удобнее, собственно, охотиться, стала развиваться голова, череп, большие челюсти появились. И потом ручки просто, ну, они реально были не особо нужны. А концертов тогда не было, и хлопать не надо было. И эволюция со временем, через 5 этапов эволюции, ручки им сделала меньше.
0: А голову больше? Как мало мы знаем о динозаврах.
1: Да. И каким образом ребята это узнали, я не знаю.
0: А нам что, остается верить на слово?
1: Конечно. Я верю.
0: Еще одно доказательство того, что если мы попадем куда-нибудь в древние времена, никакой пользы мы не принесем. Мы не принесем свет в цивилизацию прошлых лет.
1: Да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на четверг, 21 мая.
1: Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
0: Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
1: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
0: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
1: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
0: Девы, дело именно в нашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств.
1: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
0: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
1: Стрельцы, невероятные неожиданные известия, которые повлияют на ваши отношения ко многим привычным вещам.
0: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
1: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему, а время, всему свое время.
0: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: Your Dream, это Алекс Уоррен, Бригаду У на Европе Плюс, 7:36 в Москве. А почему бы не взять и не разыграть в первой мысли сегодня одну парочку билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужники?
1: А мне нравится твоя идея.
0: Мы же как бы с понедельника, всю неделю разыграем 100 билетов. Не только Бригаду У, но и в течение всего эфира Европы Плюс, в течение всего дня.
1: Хотите на концерт?
0: Хотите? Москва, август. Погодка будет, наверное, хорошая.
1: Шикарная, 100% будет шикарная погода. Если хотите, звоните.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый – твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участника программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
4: Застройщик ОСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ТДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили Черри до 1 100 000 рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
4: Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мобильное приложение «Европа Плюс».
11: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
10: Слушай лучшее.
11: 12+.
12: 89.7 FM.
13: 89.7 FM.
12: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: 7:43 в Москве. Первая мысль бригадю на Европе плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Доброе утро. Меня зовут Ольга.
2: Привет, Олечка. Ты откуда?
1: Доброе. Я из города Лобни, Московской области.
0: Лобни. Прекрасно, Оль. Получается, тебе до стадиона Лужники буквально рукой подать?
2: Да.
0: Ну, в целом.
1: Ну, очень надеюсь.
0: Мы очень тоже надеемся.
2: Мы постараемся.
0: Через парочку минут ты будешь счастлива.
1: Я тоже.
0: Потому что выиграешь билеты на Ваню Дмитриенко в Лужнике. Оль, мы сегодня с тобой играем. Вики.
2: Да, я верну себя интересным звуком. Вот ты знаешь, если будет восстание машин, мне кажется, вот именно этого робота мы будем рады видеть.
0: Ну, хорошо, классно.
2: Ну, если он не изменится, конечно, по характеру.
0: Классно, спасибо. Оль, удачи.
2: Оль, у меня 5 фразочек, спасибо. Они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом то же самое сделать Вэл. И если где-то мысль совпадет, победа твоя. Пробуем. Я сегодня так...
1: Бодр.
2: Бодр. О, интересно, ты прям вот практически с языка сняла вторую фразу. Бодрость — мое второе имя, а третье?
1: Удача.
2: Угу. Классно. Леопардовые
1: штаны.
2: Угу.
1: Либо лосины.
2: Ну, выбирай, что выберешь?
1: Лосины.
2: Хорошо. Баскетбол, бильярд и...
1: Футбол.
2: Угу. Ну и последнее. Музей.
1: Последнее что, простите?
2: Музей.
1: Искусств.
2: Чудесно. Возвращаем Вэлла.

0: Но если это и случится, держись рядом со мной. Мой тезка тебя не подведет. Практически.
1: А, ну, кстати, да.
0: Валли.
1: Валли.
0: Валли.
1: Оля молодец.
0: Да?
1: Шансы есть. Шансы велики.
0: Если бы играла только Оля без меня. Я, конечно, эти шансы могу спустить ко дну, но постараюсь. Давай.
1: Я сегодня так...
0: Счастлив.
1: Бодр.
0: Бодр.
1: Бодрость — мое второе имя. А третье?
0: А третье? Радость.
1: Удача.
0: Удача.
1: Смотри, какой ты счастлив и рад. Все вместе.
0: На меня вообще не похоже, да, хочешь сказать?
1: Вообще. Леопардовые?
0: Лосины.
1: Конечно.
0: Да покажите мне хоть одного мужика, у кого в гардеробе нет. Оля, есть победа, есть билеты, но остальное мы все-таки добьем.
1: Баскетбол, бильярд и...
0: Футбол.
1: Да. Вообще концепция была все на «Б», но вы мимо моей концепции пошли. Молодцы. Музей.
0: Восковых фигур.
1: Искусств.
0: Искусств. Оля, уже это вообще не важно. Важно то, что только что ты взяла и выиграла два билета на концерт Вани Дмитриенко в Лужники.
1: Поздравляем тебя.
0: Это будет нечто, это будет шоу. Спасибо. При поддержке Европа Плюс. Обязательно потом выкладывай фотки и расскажи нам.
1: Отмечай нас, нам будет приятно.
0: Хорошо?
2: Обязательно, спасибо.
0: Хорошего тебе дня, звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, взаимно.

0: Тиесто, Бригадюн на Европе Плюс, 7.50 в Москве. Сегодня мы решили поговорить о лайфхаках, и обычно ну, нужен пример какой-то дать. У тебя есть что-нибудь? Потому что я зашел, сам не вспомнил, зашел на сайт. Лайфхаки. Держите гвозди всегда рядом с молотком. Классно? Классно, очень удобно.
1: Ты знаешь, я сейчас тоже заходила на один сайт, там был лайфхак «Пользуйтесь меньше косметикой летом».
0: Круто. Ребят, спасайте.
1: Нет, подожди, подожди. Я на самом деле вспомнила, что я видела недавно лайфхак, что одна девушка использует вместо базы под макияж бальзам после бритья мужской. Что там какой-то состав такой, что реально классно кожу выравнивает потом. Вот я не знаю, кто-нибудь пробовал? Напишите нам, пожалуйста. А?
0: И кожу выравнивать. И после бритья тоже хорошо.
1: В общем, делитесь своими лайфхаками. Хотим все знать. Отправляйте голосовые нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы делитесь своими лайфхаками, которые мы послушаем, и жизнь станет чуточку легче.
4: Слушай.
3: Вот, например.
4: Доброе утро, бригада У. У меня лайфхак для забывчивых. Если вы забываете, закрыли ли вы дверь или выключили ли вы утюг, сделайте что-нибудь необычное. Например, оборот вокруг себя после того, как выключили утюг из розетки. Очень помогает запомнить, потому что ты производишь неожиданное действие, и это откладывается в голове.
5: Идея супер, но если делаешь так каждый день, получается, это уже будет ожиданное действие.
3: Да, нужно разнообразие. Но и даже в разнообразии рано или поздно акробатические трюки закончатся.
5: Начнется расписание по понедельникам. Колесо, вторник, сальто.
3: У меня есть знакомые, которые фотографируют, а потом не понимают, а это вчерашняя или сегодняшняя фотка?
5: Ну там хотя бы подписано.
3: Кстати, надо ей сказать, она, по-моему, не знает. Ну и финальная.
6: Всем привет. А мой лайфхак такой. Если у вас вдруг села электрическая зубная щетка, просто возьмите ее у сестры, ставьте свою насадку и пользуйтесь на здоровье. Главное, не посадите в ноль, чтобы сестра ни о чем не догадалась.
3: Принципиально ли иметь именно свою сестру?
5: Брат подойдет?
3: Подойдет ли брат, да, спасибо.

0: and back. Это Savage Garden, Бригаде У на Европе плюс. Простите, не мог держаться.
1: Продолжаем.
0: Мы продолжаем. Всем доброе утро.

0: Латвия, 8 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Роспотребнадзор рассказал, какую еду можно взять с собой на ЕГЭ. Власти придумали, как улучшить все автошколы страны. И Абхазия объявила сроки открытия туристического сезона. Далее подробности. Роспотребнадзор рассказал, какую еду можно взять с собой на ЕГЭ. Ведомстве напомнили о том, что на экзамен разрешается проносить шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. В ведомстве отметили, что вскрытие упаковки и само употребление пищи не должно отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказки по выполнению работ. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Регистрацию на экзамены прошли уже 747 тысяч человек. Всех инструкторов автошкол отправят на переподготовку. До 1 сентября им необходимо пройти курсы и получить дипломы педагогов. Помимо этого, каждый инструктор по новым правилам обязан знать устройство автомобиля, признаки и причины возникновения неисправностей, порядок их устранения и правила работы с электроинструментами. Эксперты считают, что все это существенно повысит требования к квалификации и повлияет на повышение качества обучения начинающих водителей. Проверять педагогов на соответствие новым требованиям будут в госавтоинспекции, а также в контрольно-надзорных органах, в том числе в Рособорнадзоре. Во всех регионах Центральной России действует оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Где-то до четверга, а в некоторых районах до конца пятницы, в том числе в Москве и Подмосковье. Аномальная жара в столице уже побила температурный рекорд 129-летней давности. Температура накануне перевалила за 30 градусов. Виной всему теплый воздух из Средней Азии. Впрочем, к выходным должно стать заметно прохладнее. В субботу обещают плюс 22. В Абхазии тем временем объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Об этом сообщили в Министерстве туризма республики. Сейчас продолжается подготовка, проводится санитарная очистка территории, благоустройство пляжей и ремонт дорожной инфраструктуры. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, это что же да получается? Уже ровно через неделю, через 7 дней, в следующий четверг, 28 мая, выйдет фильм «Майкл».
1: О, да, да, да, да, да, да, да.
0: Фильм о Майкле Джексоне. Игровой фильм. Да, от создателей «Богемской рапсодии». Ничего, ничего, ничего. У нас тут мыши в студии. И мы кое-что придумали. Будем разыгрывать очень крутое нечто.
1: Да.
0: Уже прям с понедельника. Ну и, конечно, будем приглашать всех в кинотеатры, потому что фильм должен получиться каким?
1: Шикарным, великолепным, потрясающим. Мы, кстати, посмотрим чуть пораньше, уже в эту пятницу.
0: Ну ладно, что уж. Ну посмотрим и посмотрим.
1: И расскажем все сам.
0: Расскажем?
1: Ну так, без спойлеров.
0: Ну,
1: хотя,
0: мне
1: там,
0: кажется,
1: в принципе, идея понятна.
0: Фильм, который рассказывает биографию...
1: Предсказуем.
0: Предсказуем это. В целом, плюс-минус, там, спойлерить сложно. Так, ну а прямо сейчас, без спойлеров, просто берем и звоним в Эвридейку.
1: Да,
0: звонить,
1: 7?

0: Такси, это Кунгс, бригадю на Европе плюс 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером.
1: Куда сегодня летим?
0: Летим сегодня, знаешь, куда?
1: Куда?
0: Отгадай.
1: Ну, так настолько не могу.
0: Ладно, Бельгия. Знаешь, что там в чартах?
1: Ну, потому что, ну, почему не долго
0: отгадать? Отгадывать будешь другое.
1: Что там в чартах? Картошечка?
0: PLK. А знаешь, как трек называется? Вот теперь разгадывай. Это мой один из любимых мультиков детства.
1: Геркулес?
0: Нет. Ну, туда же. Ну, вообще, какие мультики были любимые? Просто... Те, что родители на кассете купили, вот ты и пересматриваешь, они становятся любимыми.
1: Король Лев.
0: Но об этом я еще не говорил, кстати, ты вряд ли знаешь.
1: Спасибо тебе большое.
0: Ну, там 95-й год, там любовь между индийской девчонкой и золотоискателем.
1: И это Потахонтас? Нет?
0: Как?
1: Как она?
0: Давай, вот начало нормальное и конец нормальное, в середине мешанина.
1: Потахонтас. Потаконтас.
0: Давай, сейчас помогу. Не, нормально звучит. Ну, еще раз, легендарный мультфильм.
1: Потахонтес.
0: Да, Покахонтас.
1: Потахонтас она.
0: Кэ-кэ, Покахонтас.
1: Да?
0: Да.
1: Уверены? Да, ну ладно, ну уверены.
0: Ну, спасибо, слушаем.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Давай знакомиться. Как тебя зовут?
2: Меня зовут Иван.
1: Иван, Вань, ты откуда?
2: Я из Москвы.
3: Из Москвы.
1: Вань, сейчас будем играть словно футболисты. Рубиться словно...
3: Ну-ка, мне даже дровосеки. Интересно. Рубиться словно дровосеки?
1: Ну, или рыцари.
3: Вань, у нас очень интересное задание. Надеемся, ты поймешь его.
1: Главное понять правила.
3: Да.
1: Вань, мы загадали слово из 4 букв.
3: Угу.
1: И вот, чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов и собирается загаданное слово.
3: Понятно?
2: Да.
3: Но если что, мы поможем. Главное, отвечай на вопрос, а там уже слово соберем
1: вместе. Да, Ваня, удачи, вперед.
3: Ну, первый вопрос, мне кажется, простой. Как зовут Месси?
1: Месси. Угу. Помнишь, как зовут Вань?
2: Лионель.
1: Да.
3: Лионель.
1: Все, запомнили первую букву, да?
3: Угу. Записали.
1: Помнишь, как называется самая большая ягода?
2: Арбуз, если я не ошибаюсь.
1: Да, угу. Да. Получается L-A, да?
3: Ну, возможно, есть? Да. Угу. Возможно,
1: возможно.
3: Да. Назови, пожалуйста, как называется один из крупнейших театров оперы и балета в России, который находится в Санкт-Петербурге?
1: О, как!
3: Угу.
2: Мариинский.
3: Возможно, да,
1: возможно.
3: Да.
1: Угу. Так, ну и последний вопрос. Вспомни, как называется второй по площади океан? Но тут ошибаться можно.
2: Атлантический.
3: Угу. Получилось ли у нас слово, да? Попробуем собрать.
1: Что у нас получилось?
2: Получилось у нас лама, если я правильно помню.
1: Да, получается, все правильно ты помнишь, да? Вань.
3: Ну, молодец. Ну, отличник просто. Как ты в школе учился? Наверное, на пятерке.
2: Ну, такой, знаете, хороший среднячок.
3: Вот, нам такое надо было.
2: Двойки были.
1: Ну, хорошо.
3: Идеально.
1: Ну, среднестатистическая 3 с плюсом.
3: Угу.
1: Тоже хорошо. Ваня, лови подарок.
4: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс! Вань, поздравляем. На колоночку на отвечал. Это, конечно, не аттестат без троек, но тоже неплохо.
3: Угу.
2: Спасибо большое, спасибо, ребят.
1: Хорошего дня и Москве привет. Звони еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Взаимно счастливо. Пока.

0: California Nights — это Tokyo Hotel, бригадю на Европе Плюс, 8.18 в Москве. Вики, вот смотрю на факт, который я нашел. И вот, ну, какое-то слово у меня, типа, блокбастер или неожиданно. Или, быть может быть, слово из трех букв. Вау. Что ты о своем скажешь?
1: Я скажу «невидимка», «фокус». Тоже вау пусть будет.
0: Случайно чуть факт не рассказал. Впереди фактовый зал в бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Мистер Норрис — азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные

0: акции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
3: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
8: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameidefishavail.ru.
3: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameidefishavail.ru.
9: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
10: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
11: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
12: 89.7 FM.
13: 89.7 FM.
12: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да, начинаем.
0: Поговорим о камушках.
1: Давай.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Да, дождь из аплодисментов, восторга, реакции, истинного восхищения. Спасибо, Лёх, на тебя была надежда только,
1: правда,
0: видимо.
1: Подожди, я похлопала тебя.
0: Спасибо.
1: Как смогла.
0: Я просто забыл, что когда в аплодисментах участвует один человек, это не так величественно звучит.
1: Ну, кстати, да.
0: Как Джокер из Бэтмена. Ну, давай.
1: Ну, давай. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Мэр. Пока что ты мэр. Возможно, и останешься.
0: Тема камни.
1: Да, я расскажу про камушек. Лейцит, он называется.
0: Звучит как...
1: Проблемка какая-то,
0: да? Да-да-да.
1: Ну нет, вроде не проблема. Он серый, неприметный минерал.
0: Круто, хорошо. Хорошо начали.
1: Но, подожди, но если его нагреть до 400 градусов, он становится совершенно прозрачным, как стекло. Хотя вот ну, с виду на него посмотришь, и нет вообще мысли даже, что он может стать прозрачным.
0: Так, да.
1: Да, а при остывании опять начинает мутнеть и темнеть. И в 19 веке из лейцита делали волшебные линзы, так сказать, для фокусников. В общем, нагретая линза в оправе внезапно проявляла рисунок или еще что-то. Короче, фокусники использовали для всяких трюков.
0: Да ты что?
1: Именно этот камушек.
0: Представляешь, как сложно было фокусникам? Нужно было с собой не только камни, но и печь таскать, чтобы поднагреть это. Я начну издалека. Факт действительно удивительный. В 1922 году была найдена практически нетронутая гробница фараона Тутанхамона. И, кстати, именно благодаря этому открытию все начали очень сильно и глубоко изучать египетскую культуру. Все помешались в тот момент. И по сей день это вызывает неподдельный интерес. И среди всех ценностей был обнаружен кинжал с железным лезвием. И золотой рукояткой.
1: Ну, пока все хорошо.
0: Ну, казалось бы, ну, кинжал и кинжал. Кинжал. Ну, железное лезвие и железное лезвие. Чего там такое?
1: Ну, ему нравилось, ну, это его дело.
0: А главный вопрос, при чем тут камни?
1: Да.
0: Я все расскажу. Удивительно то, что Тутанхамон правил примерно в 14 веке до нашей эры. И, как полагают ученые, в те времена люди еще не умели плавить руду, чтобы появилось железо. А напомню, лезвие железное.
1: Да-да-да.
0: Да.
1: И?
0: Ученые продолжили выяснять и выяснили, что этот кинжал сделан из метеоритного железа.
1: О, прикольно.
0: Которое попало на Землю из космоса в составе железных или железо... Внимание, каменных метеоритов. Вот он, камень, где неожиданно появился. Но нужно отметить, что это не единственная находка. И действительно, раньше, когда метеориты...
1: Там еще были какие-то камни?
0: Железные падали, и именно из метеоритного железа делали всякие инструменты. Не то, что было прям много, но они были. А уже потом научились плавить руду. Представляете?
1: Представляете?
0: А я вот рассказал, а представиться еще не могу. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: восхитительно. На малиновой луне моя Мишель, бригаде У на Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала.
1: Ну что там, не томи.
0: Итоги. 56% у победителя. И это, как и у моей Мишели, просто восхитительно. Моя победа. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо за голоса. От своего имени благодарю. И от имени Тутанхамона. Так, ну давай поговорим о фараонах.
1: Давай.
0: Всякое разное найдем же?
1: Да, конечно, мы найдем.
0: Все, и расскажем завтра в пятницу. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 21 мая. Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
1: Тельцы, вам необходимо новое впечатление. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
0: Вики, близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
1: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
0: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
1: Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств.
0: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
1: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
0: Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам.
1: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
0: Далее не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время.
1: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: Lovers Back, это Алок и Джесс Глин в бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Почему нам не взять?
1: Не поиграть?
0: Ну, конечно.
1: Что хотите сегодня отгадывать?
0: Сегодня? Сегодня...
1: Ну, долго так не думаю.
0: Ну, это что-то с фильмами нужно, да? И с сериалами.
1: Да. Выбирай. Ну, быстрее выбирай. Давай. 3, 2, 1.
0: Мюзиклы.
1: Мюзиклы. Да без проблем. Все, сегодня отгадываем мюзиклы. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Да вы легко это сделаете. Там всего 3 известных. Звоните. Впереди Трули Мувер.
2: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участника программы с поддержкой автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
5: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили Черри до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
6: Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Трейд-Ин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Европа Плюс. Мобильное приложение Европа Плюс.
8: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
7: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
7: Мобильное приложение Европа Плюс.
8: 12+. Больше хитов.
7: Больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8:42 в Москве, Трули Муви. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, привет. Как тебя зовут?
5: Да, здравствуйте.
4: Меня зовут Настя.
2: Настя.
3: Настя. И хорошо.
2: Очень брутальный голос. Довольно-таки серьезный был здесь. Кому он принадлежит?
5: Алло.
2: Да-да-да. Как тебя зовут?
5: Игорь меня зовут.
3: Игорь.
2: Игорь. Брутальный, но как будто при этом по-мужски какой-то даже немножко нежный. В хорошем смысле.
3: Да.
2: Да, Игорь, ты откуда?
5: Я из Краснодара.
3: Краснодар, хорошо.
2: Прям как будто бы Игорь сейчас где-то вот собирается к бассейну, да, почилить немножечко. Игорь, какие у тебя планы сейчас на ближайшие 3 часа?
3: Есть ли рядом бассейн?
5: Вы угадали, да, я тороплюсь в бассейн, но его нужно просто помыть.
2: Главный вопрос, Игорь. Чей бассейн ты моешь, чей-то или свой?
5: Нет, чей-то, не свой.
3: Жалко.
2: Жалко, но внутри стало спокойнее. Нормально, у нас у всех нет бассейна. Настенька, а ты откуда?
4: Я от Балашихи.
2: Балашиха,
3: хорошо.
2: Настя, у тебя рабочий
3: день? Есть бассейн рядышком?
4: Салон красоты. Идти на выпускной у дочери.
3: Вау, хороший день какой сегодня.
2: Настя, Игорь, прямо сейчас будем разгадывать не то чтобы мюзиклы, но музыкальные фильмы.
3: Музыкальные фильмы, ну и мюзиклы тоже в том числе. Я вам буду говорить название этого фильма, но словами, противоположными по значению. То есть что-то типа антонимов.
2: Потом звучит вот такой сигнал. И только после него, ребята, можно отвечать. Играем до 2 баллов. Настя, Игорь, удачи. Начинаем.
3: Собаки.
4: Кошки.
3: Да. Все достаточно просто.
2: Мне вспомнился твой видосик из отпуска. В 2 словах. Вики отдыхала в Таиланде, записывает нас в чатик с коллегами. Ребята, я иду на вилла к друзьям. Собаки. И все, и видео заканчивается. И от Вики никаких новостей.
3: Это было очень страшно. Там темнота, джунгли, и вдруг выбегает стая собак. И мои девчонки убежали куда-то, а я одна осталась. Собаки.
2: Собаки. И все, конец. Но Вики здесь. Но, возможно, это клон. Так, 1 балл у Насти, погнали дальше.
3: Вот это посложнее. Человек во плоти в балете.
2: Опа. Ну, там 2 слова. Вот первое.
3: Название фильма 2 слова, да.
2: Человек во плоти. Вот антоним такой, немножко... немножко магический.
3: Загадочный.
2: Такой немножко прозрачный.
3: Ну, немножко не живой.
2: Это такой прозрачный намек, я бы сказал.
3: Прозрачный намек, как и человек.
2: Да. Если мы переходим в другой фильм, там даже.
5: Призрак оперы.
2: Да,
3: молодец, правильно.
2: Пока мы объясняли одно слово, Игорь в этот момент разрабатывал сразу оба. 1-1, финальный раунд.
3: И надеюсь, вы поймете мою мысль. Tomorrow.
5: Tomorrow.
4: Завтра.
2: Нет?
3: Ну, да, завтра это перевод, а нам нужно...
2: Так.
3: А как по-английски?
4: Сегодня.
3: По-английски?
5: Сегодня?
2: Нет.
3: Он называется прям по-английски.
5: Игорь, сегодня?
3: Нет, он по-английски называется.
2: Вообще вчера, но по-английски. Вспомним?
5: Наоборот.
2: Там...
4: Yesterday,
3: да! Настя, Игорь, смотрели фильм Yesterday?
5: Нет, не смотрел.
3: Посмотрите, очень классный фильм.
2: Очень симпатичный.
3: Очень забавный.
2: Настя, мы тебя поздравляем. Подарок твой.

0: еще и наоборот. Пить бригадой У весь год. Настя, поздравляем, термобутылочка твоя.
1: Молодец.
2: Я так рада, спасибо большое.
0: Возьмешь термобутылочку, пойдешь к дочке на выпускной, ну и повеселишься. Игорь, давайте тебе футболку подарим нашу, а?
3: Ой, здорово, спасибо большое.
1: Звони нам еще обязательно.
0: И хорошего дня, ребята. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо вам, хорошего дня. Пока-пока.

0: The Music, это Риана, Бригаде У на Европе плюс 8.50, Москва. Ты знаешь, Вики, иногда же бывает ощущение, что да чем я вообще занимаюсь? Ну, какая-нибудь мелочь, которая не получается.
1: Такое бывает, да, конечно. Каждый день хотя бы разочек.
0: Что-то бесполезное, да. Вот в эти моменты вспомни, кто-то ведь пишет срок годности на соль и на активированный уголь.
1: Ну, кстати, да.
0: Но, ты знаешь, не совсем это работает. Вот, например, когда речь идет о каких-то лекарствах, вот капли для глаз или какие-то сиропы от кашля.
1: Капли для глаз, кстати, вообще там срок годности и серии. Ты открыл, все.
0: А, не успел капнуть? Пожалуйста. У тебя было 13 секунд.
1: Кстати, наша коллега Верочка недавно открывала воду, и на воде было написано, что после открытия нельзя хранить. Вода, да.
0: Так вот, и если, вот частенько мне встречаются те, которые там срок годности после вскрытия 6 месяцев, я на упаковке пишу день, когда я открыл.
1: О, вот это лайфхак.
0: Это прям помогает.
1: Вот тебе делать нечего. Да нет, не-не, на самом деле полезный лайфхак. Очень полезный, очень хозяйственный.
0: Да, круто, ты умеешь подобрать слова. Полезный прям очень, да.
1: Да нет, ты что, так же интереснее гадать. Выживу я после этого или нет?
0: Расскажите о ваших бытовых лайфхаках, что помогает вам в жизни.
1: Отправляйте голосовые наше сообщество Европа плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько
2: богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40. На солнце. Категория 6+.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт Сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
17: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
18: Подробнее на t2.ru.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете полезные бытовые лайфхаки.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Всем привет. Лайфхак для женщин. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина точно ничего не забыл, уходя на работу, нужно все это сложить на порог. Мужчина, выходя из дома, об это запнется, и он точно ничего не забудет. Гарантирую.
1: Ну да, мне так девушка складывала в пакете еду на работу, на входную ручку, входной двери. Я приходил, потом забирал с этой ручки еду и ужинал дома.
2: А, да, серьезно?
1: Ну и, знаешь, бывают люди, экспертность которой вообще не нуждается в каком-то обосновании, не нужно перепроверять. Вот я думаю, вот это сообщение как раз-таки
2: Давай, послушаем.
1: Из такого.
4: Утро, бригада У, страна. Рассказываю лайфхак, который следят за своей фигурой. Если вы хотите кушать и хотите вкусно покушать, покупайте шаурму. Это очень полезно, очень питательно, потому что в шаурме есть мучное, это быстрые углеводы, есть овощи, это клетчатка, и есть мясо, это белок. Во-первых, это очень диетически, это очень полезно, и в-третьих, это очень и очень вкусно.
2: Кстати, да.
1: Да, очевидно.
2: Я согласна.
1: Да, спасибо.

0: не ждать, это Мари Краймбрери в бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Стало известно, где россияне будут отдыхать в июне. Третий подряд температурный рекорд ожидается в Москве. И российские геймеры обрушили серверы новой многопользовательской игры. Далее подробности. Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха россиян в июне. Если верить сервисам онлайн-бронирований, то наши люди больше всего путевок купили в Белоруссию и в азиатские страны. Также в лидерах по бронированиям Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд. Сильно в плане туризма подрос Китай. Этому способствовало введение безвизового режима между нашими государствами. Тем временем в России изменились правила провоза пауэрбэнков в самолетах. Новые нормы опубликовал Минтранс. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, их нужно брать в ручную кладь. Во время полета пауэрбэнк должен находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Заряжать такие устройства на борту теперь запрещено. Есть ограничения и по мощности. Аккумуляторы до 100 ватт-часов можно провозить без согласования. Устройство от 100 до 160 ватт нужно заранее согласовывать с авиакомпанией. А пауэрбанки мощнее 160 ватт-часов перевозить самолетами запрещено. Третий подряд температурный рекорд ожидается в Москве. Он может быть установлен сегодня днем. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха снова будет выше 30 градусов со знаком плюс. Это в тени, на солнце будет еще жарче. Таким образом, может быть побит рекорд 2014 года, когда воздух в городе раскалился до отметки в 29,2 градуса. Российские геймеры обрушили серверы новой многопользовательской игры, которые не справлялись с наплывом желающих протестировать проект. В России стартовал открытый бета-тест свежей MMORPG под названием Throne and Liberty. Главными особенностями фри-то-плейной игры стали отсутствие жесткого деления на классы, а также возможность менять оружие прямо во время боя. Разработчики обещают революционный уровень графики и огромный открытый мир. Throne and Liberty уже доступна на российской платформе VK Play, а также на площадке Astrum Play. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 81 рубль и 98 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У. Здесь уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, вы представляете, меньше 2 недель до лета.
0: Так, непонятная интонация.
1: Я в шоке.
0: С одной стороны, хорошо, да, впереди
1: хорошо, лето, с другой стороны, переживательно.
0: Почему?
1: Ну, потому что лето, ты знаешь, у него есть тенденция.
0: Да. Но с другой стороны,
1: глаза помнишь? Закрыла, открыла, уже сентябрь, знаешь, вот это вот.
0: Еще почти 3 месяца назад только твой был стишок, вот это вот. Я весна, красна, бужу землю, а все.
1: А скоро все, кстати, будем отмечать, естественно, стихом. Ну и получается меньше 2 недель для того, чтобы придумать себе идеальные планы на 3 месяца. Ну и похудеть.
0: Ну только не сейчас давайте. Сейчас другие планы.
1: Какие планы?
0: Ну смотрите. Планы такие. Во-первых, мы с Вики нуждаемся в лидере.
1: Да.
0: Не в одном, в двух. Вики для своей команды, я для своей команды. Поэтому, если чувствуете, что ваше любимое произведение «Капитанская дочка», потому что там есть слово «капитан».
1: Как интересно.
0: Да.
1: Да, то вы нам нужны. Обязательно пишите нам в сообщество ВКонтакте личным сообщением. Вот пишите, кому в команду вы хотите. Девочки, ко мне.
0: Парни, ко мне.
1: Да. И пишите свое имя и номер телефона.
0: Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг в бригаде У на Европе+.

0: Rockstar Brigadium на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем Team Building, будем слушать любимые треки.
1: Да.
0: Да. Мы буквально за закруточками спускаемся в прохладненькое местечко, чтобы достать оттуда что-то прекрасное. Потому что это снова стало популярным благодаря интернету.
1: Вот этот трек мне вообще очень нравится. Ну, во-первых, трек классный. Да. А во-вторых, по нему очень классно снимать какие-то видосы, когда ты что-то задумал. Знаешь, какой-то гениальный у тебя есть план. Ну, может быть, такая небольшая шалость.
0: Шалость?
1: Угу.
0: Шаловливый трек?
1: Да.
0: Встречайте, Кэти Перри, Hot and Cold.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9:11 в Москве. Тимбилдинг в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с нашими капитанами.
1: Давайте.
0: Вики, встречай. Расстилай красную ковровую.
1: Уже готова?
0: У тебя тут Юля, капитан, пришла.
1: Юля, привет.
2: Да, привет.
1: Юлечка, а ты откуда?
2: Я из города Омска.
1: Из Омска? А какие цветы любишь? Ну, чтобы цветы заказать в студию.
0: Угу.
2: Тюльпаны.
1: Тюльпаны.
0: Тюльпаны, хорошо. Юля, представляешь, ни разу не играла с нами.
1: Вот.
0: Мечта прям давняя, это я цитирую Юлю.
1: Юля, а ты любишь всякие интеллектуальные игры?
0: Скажи нет.
2: Да, люблю.
1: Вот, у меня хороший капитан, мне нравится.
0: Ладно, знакомьтесь, девчонки, в моей команде тоже пополнение в виде капитана по имени Антон. Антон, привет.
3: Привет, привет.
1: Привет, Антон, а ты откуда?
3: Из Краснодара.
0: Краснодар. Вспоминая мою мысль, когда мы призывали капитанов про капитанскую дочку и все такое, Антон написал: капитанская дочка — это, конечно, хорошо, но мне ближе сын полка.
1: Вау.
0: Серьезный мужчина. Антон.
3: Да-да.
0: Добро пожаловать в команду.
1: Добро пожаловать.
0: Итак, ребята, сначала, Антон, мы с тобой будем задавать вопрос девчонкам. Вики, Юля, у вас будет 30 секунд, чтобы ответить на этот вопрос. Можно перечислять, можно ошибаться, но главное, чтобы, Юля, именно ты озвучила правильный ответ. Даже если сделать Вики, я скажу, что, где-то звучало, но не от капитана.
1: Да, а потом мы, Юля, будем уже задавать вопрос мальчикам, и, естественно, ответ должен прозвучать тоже от капитана, от Антона.
0: Итак, Антон, расслабься.
1: Юля, не Вики, расслабляемся.
0: Можете напрягаться.
1: Напрягаемся.
0: Вопрос вам.
1: Давай.
0: Если перевести это слово с латыни, то получится «маленькая собака». Самое большое это в Австралии, в Новой Зеландии и, внимание, России. Да. А вот самое маленькое в Дании, в Китае и Сингапуре. Кстати, да, это обозначает определенный период в году. Погнали.
1: Это сезон какой-то?
0: Ну,
1: это время года?
0: Ну, нет.
1: То есть это не лето?
2: Это день.
0: Это больше, чем день, как правило.
1: Больше, чем день?
0: Да.
1: Юля, давай, что
0: это
1: может быть больше, чем
0: день?
2: Неделя.
1: Не неделя?
0: Скажем, это до 25 лет примерно, ты это прям обожаешь. Потом как-то уже, да и ладно.
1: Каникулы.
0: Да! Нет!
1: Юля, скажи, скажи!
0: Да! Не, все правильно. Ответ был, но не от капитана, но, Юль, ты быстренько подхватила. Я сам занервничал. Каникулы. Молодцы. Есть приятное ощущение, да, вот это когда последний вагончик запрыгивает?
1: Да, я уж переживала, что капитан не успеет перехватить мяч, и надо было.
0: Конечно. Юля, чувствуешь, как Вики...
2: Перехватили.
0: Накричала на всех нас и довольная сидит.
1: Я накричала, ты на нас кричала.
0: Каникулы!
1: Да, нет!
0: Ладно, есть балл у девчонок. Антон, ты здесь?
3: Я готов.
0: Тогда, внимание, вопрос нам.
1: Этот предмет появился в Англии, а уже оттуда распространился по всему миру. В России его первое название было «спутник». И он содержал все. От списка императорской семьи, расписания, до роста и диоптрии очков владельца. Этот предмет очень не любили дети, постоянно прятали его от родителей. Но в последнее время такой возможности нет, потому что он стал электронным.
3: Это дневник.
1: Я не сказала, да или нет?
0: Ну, что скажешь?
1: Ну, это дневник.
0: Это дневник, Антон! Ну, а чего вы ожидали? Вы слышали?
1: А ты сразу понял?
0: Я? Да, тоже сразу понял. Очевидно же, но дневник.
1: Ну, подожди, хоть какие-то мысли еще были?
0: Ну, был портфель, рюкзак, что прячешь, не знаю, зачем дома от родителей. Антон, браво, есть победа. Ну, девчонки, и вам браво, у вас тоже есть победа.
1: У нас есть, да.
0: Победная ничья.

0: Юля. Антон, вы даже не представляете, какие свитшоты вам достались. Мы вчера снимали видео, и вот скоро видео смонтируется, и можете посмотреть.
1: И цвет у него такой классный.
0: Да, уютно будет, красиво.
2: Спасибо большое.
0: Юля, Антон.
2: Очень приятно.
0: Умница. Всем спасибо. Спасибо. Все свободны.
3: Тебя,
0: хорошего дня, счастливо.
1: Пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. 9.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Какую пищу для головного мозга ты нам дашь в этот раз?
1: Такую пищу, которую нашла у ученых из Германии.
0: Все, что не доело, все нам.
1: Все вам.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе Плюс.

0: высочайшего качества. Безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Жареные вкусные семечки Джин.
2: Знаем, любимые едим.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах. Остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
6: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ардокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Это Леони и Имран в бригаде У на Европе плюс 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Но прежде, возвращаясь к пище для головного мозга, она вот какая будет? Вот содержание белков, жиров, углеводов? Она больше полезная, ПП или все-таки потом...
1: Клетчатка.
0: Клетчатка? Это
1: да.
0: Хорошо?
1: Да. Да. Растительная пища.
0: А, все. Угу.
1: Немецкие ученые тут кое-что интересное выяснили. Оказывается, звуки своих местных лесов успокаивают лучше, чем чужих. То есть, грубо говоря, вот у тебя стресс, ты пошел в Мегионе, да, в твоем родном городе, гулять в лес.
0: Да.
1: Слушаешь, там птички поют, такие, вау-вау, привет-привет, белочки там.
0: Павлин. Непривычно, тревожно.
1: Вот, или да, вот полетел, например, в Таиланд, ты гуляешь по незнакомому лесу, и там другие звуки. И вроде приятные звуки, но твой организм понимает, что он не в такой безопасности, как в своем лесу.
0: Да.
1: Хотя мы знаем, что в Мегионе там и гадюк можно встретить.
0: Есть, да. Но гадюки
1: не кобры. Но они родные.
0: Да, они бесшумные. Это, скорее всего, минус. Кстати, но тем не менее.
1: Ну вот, представляешь, оказывается, лес не по-одинакому влияет на наш организм.
0: Да ты знаешь, мне кажется, даже ближайший парк тебе приносит больше умиротворения, чем парк подальше.
1: Потому что, блин, до парка подальше надо ехать далеко, да?
0: Ну, это во-первых. Ну и птички там родные. Да.
1: Так, любители настолочек.
0: Ага.
1: Новость прекрасная.
0: Что это я как будто бы я главный амбассадор настолок, да?
1: Не, ну я люблю настолки. Выходит монополия по Формуле 1. На самом деле очень прикольно, то есть там несколько вариантов поля, и всегда это поле одна из трасс реальных. Формула-1. Вместо фишечек гоночные шлемы и болиды.
0: Так.
1: Ну и победитель по итогу получает кубок конструкторов.
0: Ага, ну там тоже нужно торговаться. Ну нет, торговаться в монополии нельзя. Но то что-то выкупать, патоки, наверное,
1: скорее всего.
0: Серьезно?
1: Скорее всего.
0: Гонщиков переманивать. Да? Вот эти закулисные игры, переговоры, скандалы.
1: Шины по дешевке покупать.
0: Перепродавать червячков, которые остались на трассе фанатам, болельщикам.
1: Мне кажется, это новый способ поругаться. Да?
0: Да, да. И заметь, из всего того, что мы предложили в этой игре, все, ну, не совсем... По-честному,
1: легально.
0: Да, не совсем легально.
1: Ну, интересно, как это будет выглядеть. В любом случае, мне кажется, объединили классные две вселенные.
0: Интересно. Интересно. Уже в продаже?
1: Нет, появится в июле только.
0: Ага, подождем. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+. плюс.

0: Все. Даже не пытайтесь убежать, гороскоп вас догнал. На четверг, 21 мая.
1: Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
0: Тельцы, вам необходимы новые впечатления. Впишитесь в какое-нибудь приключение.
1: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
0: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
1: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью поддадитесь своим чувствам.
0: Девы. Дело именно в нашем упорстве, а не в каком-то там случайном стечении обстоятельств.
1: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
0: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
1: Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваше отношение ко многим привычным вещам.
0: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
1: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время.
0: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными.

0: микрофоне это Зейн. Иногда так жалею, что за эфиром микрофон тоже не работает, как Вики подпевала.
1: Ну, там есть один момент, который мне очень нравится. Но не буду портить впечатление о песне.
0: Но было очень.
1: Спасибо.
0: Артхаусно. У нас впереди сейф. В сейфе 37 тысяч рублей. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно будет правильно ответить на вопрос с бонусом. И вот, Вики, тебя поздравляю, День полярника сегодня.
1: Я тоже хотела тебя поздравить, потому что ты же в душе полярник.
0: Да.
1: Я-то нет, а ты-то
0: да. А ты...
1: Антиполярник.
0: Наверняка... Нет, ты не антиполярник. Хотя да, ты антиполярник, ладно. Поздравляю.
1: Вот. Всемирный день розы. Вот можешь меня с этим поздравить. Или музы и вдохновения. Почему ты меня не поздравляешь с днем музы и вдохновения?
0: Говорила полярник. Поздравляю. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
1: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Правильная декларация на nasr.ru. Предложение действует при исключении ТДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
2: Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8 978 017 52 52. UAZ-Крым.ру.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
9: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
10: Потому что именно здесь
9: больше хитов и больше музыки.
10: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
9: Слушай и смотри Европа Плюс.
10: Европаплюс.ру.
9: Больше хитов, больше музыки.
11: Больше хитов, больше музыки.
12: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
13: Европа Плюс. Лучше.

0: Шалиф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как тебя зовут?
3: Татьяна.
2: Татьяна,
4: привет,
2: откуда?
4: Танечка.
2: Ты откуда, Танюш? Где ты живешь?
3: Из Мурманска.
2: Мурманск. Тань, ты обычно сложно просыпаешься по утрам,
3: да,
2: когда нужно куда-то вставать? Или налегке?
3: Нет, я жаворонок.
2: О,
4: здорово.
2: По будильнику просыпаешься или прям сама?
3: Могу и сама за 5 минут до будильника прям.
2: Умница. А во сколько? В 12. А во сколько просыпаешься?
3: Во сколько? 6:17.
4: А почему 17, интересно?
3: Потому что будильник на 6:20.
4: О, молодец. Mm-hmm. Хорошо.
2: Даня, у нас в сейфе сегодня 37 тысяч рублей. И это еще не все.
3: О,
2: есть
3: много.
2: Дополнительно еще 10 тысяч от Озонбанка. Вот если правильно ответишь на вопрос с бонусом, то получишь 10 тысяч, даже если сейф не сломаешь. Давай решим, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Давайте.
4: Выбирай, первый, да, второй или первый. Третий? Первый. Хорошо?
2: Первый. Начинаем первый. С бонуса. Таня, удачи. Вперед.
0: Первая цифра.
4: Итак, Танечка, сегодня у нас день клубники со сливками. Вообще, клубника, это, мне кажется, приятный подарочек. Я вот люблю, когда мне дарят ягодки. Но вот в Китае не очень любят, когда дарят клубнику. Не все люди, но некоторым не нравится. Почему? Потому что красный цвет – это цвет неудачи в Китае. Потому что клубника по-китайски произносится как-то саумэй или каумэй, и мэй переводится как плесень. Mm-hmm. Или же потому что клубника считается едой бедняков. То есть как будто бы подарок так себе.
2: Таня, важное решение, потому что это вопрос с бонусом. Ответишь правильно, получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не сломаешь.
3: Может быть, потому что цвет... Цвет.
4: Красный цвет – цвет неудачи в Китае?
2: Таня?
4: Выбирай.
2: Твой ответ? Первый, второй или третий?
4: Из-за цвета, из-за перевода, второй. Или потому что еда... Из-за перевода. Второй вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Таня, 21 мая только 1265 года родился Данте Алигьери. Слышала про такого человека?
3: Нет.
2: Это писатель. И вообще, благодаря книге, которую написал, и произведению, появился современный итальянский язык. То есть, благодаря нему он стал проще и понятнее. Mm-hmm. То есть, Данте Алигьери – это практически как нас, наш Александр Сергеевич Пушкин. А вот ты скажи, какую книгу он написал? Uh-huh. Какое произведение? «Одиссея», «Божественная комедия», «Илиада». Таня, 3,
4: давай,
2: 2, 1. Твой ответ?
3: Я.
2: И твой ответ? Твой ответ?
3: Божественная комедия. Второй. Давайте, божественная комедия.
2: Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня, но в 1853 году в Лондоне представили первый в мире аквариум. И mm-hmm. все. И пошло-поехало. Да?
2: Пошло-поплыло.
4: У тебя был когда-нибудь аквариум, кстати, Танюш?
2: У меня нет. А, у меня. Прости, я думал, ты мне.
4: Таня, у тебя был?
3: Нет.
4: Не было.
3: У меня брата был. Нет, был у нас, да, был.
4: Ага, хорошо. Ну вот одним из самых больших аквариумов в мире считается, а может быть и самым большим, аквариум в научном парке Chimelong Spaceship. Где он находится? Он находится в Китае, он находится в Швейцарии или в ОАЭ?
2: Таня?
3: В Китае.
4: Первый вариант принято.
2: Итак... Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 2-2-1. Внимание!

0: ступенькам куда-то убежала, наверное.
1: Танюша, а кто тебе помогал?
2: А?
1: Кто тебе помогал?
2: Мне коллеги, они только говорили, мы не знаем. Разводили руками.
1: Ну, значит, если говорили не знаем, значит, можешь не делиться.
0: Таня, мы тебя поздравляем. 37 тысяч твои, это раз. А еще 10 тысяч рублей от Озонбанка, это два. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Ты умница. Мурманску передавай привет и распоряжайся всей этой астрономической суммой. Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. Ну а завтра в сейфе приготовь стартовая сумма. 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: Здравствуйте, это Ваня Дмитриенко, бригаде У на Европе Плюс. Напомним, всю неделю мы разыгрываем 100 билетов на его стадионный концерт в Лужники в течение всего дня в эфире.
1: Поэтому внимательно слушайте эфир и в нужный момент звоните.
0: Ну а впереди у нас финальная порция саундчека и финальная возможность рассказать о каком-то важном бытовом лайфхаке. Поэтому, если есть такое, если хотите, чтобы наша жизнь чуточку лучше стала благодаря вам, отправляйте голосовое.
1: Голосовое отправляйте нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.

0: премия.
1: И мне пришла.
0: И мне.
2: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
3: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
19: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: and Dance. Это София and the Giants в бригаде Уны Европе плюс 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором слушаем ваши бытовые лайфхаки.
1: Check. Саундчек. Бригаде У.
0: Отказалось бы, да? А ничего себе жизнь. Ладно, сначала нужно послушать его.
2: Вот. Давай.
0: Посмотрим, слушайте.
3: Привет, любимая бригада У. Я всегда думала, что винегрет готовить – это очень такое времязатратное занятие. Надо все овощи сварить, потом подождать, пока они остынут, их нарезать. Потом я только поняла, что можно же сразу их нарезать кубиками и сварить, и они, во-первых, будут вариться в 3 раза быстрее, и потом ничего резать не нужно.
0: А как справиться с желанием взять и сварить борщ, раз они уже порезаны и в воде?
2: Ну, кстати, я вообще об этом никогда не думала.
0: Вот, представляешь, живешь себя жизнь. Вот здесь надо было говорить.
2: Интересно.
0: Ну, еще одно финальное.
4: Всем привет из Южно-Сахалинска. Вот такой бытовой национальный, я бы даже сказал, лайфхак. Зачастую бывает сложно гладить объемные вещи, пододеяльники, простыни. Нужно после стирки их сложить стопкой, аккуратно чем-нибудь накрыть и просто топтаться на нем. Проходишь из комнаты в комнату, раз, потоптался. После этого оно становится как поглаженное. Очень удобно и быстро.
0: Главное, возле двери не складывать, а то постельное превратится в коврик.

0: Вот если вы идете сегодня где-нибудь, или уже прошли, вам кто-нибудь улыбнулся, знаете, this is love. Точно человек влюблен.
1: Точно this is love. Вообще, love везде у нас.
0: Да-да-да. Да, все так, согласен. Ребятки, желаем вам чудесного четверга. Напоминаем, что есть подкаст «Личка». Очередной выпуск ждет на сайте europlus.ru.
1: Можете посмотреть, можете послушать.
0: Ну и с хорошего до пятницы. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столицы 10.00. Одна. Европа, Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур, доброе утро всем. Новые категории товаров ждет обязательная маркировка. Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект. И названы самые продуктивные категории россиян. Далее подробности. Новые категории товаров ждет обязательная маркировка. «Коммерсант» пишет о том, что на очереди сейчас вся молочная продукция для детского питания, смеси, сухое молоко для грудничков, а также детское и лечебное питание. Всего маркировка может затронуть 18 новых позиций. Напомню, сейчас в рамках эксперимента, который продлится до конца октября, идет маркировка продукции для детей более младшего возраста. Предполагается, что по итогам будет принято решение о готовности рынка к техническому внедрению новой маркировки. Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект. РИА Новости сообщает о том, что теперь они создают поддельные аудио- и видеосообщения, в которых известные люди сообщают о предстоящих государственных выплатах. Затем жертву заманивают в мессенджеры, где предлагают передать данные своей банковской карты, якобы для выплат, а также ссылка может вести на поддельный сайт госуслуг. Там мошенники предлагают залогиниться. В итоге все эти сведения утекают к злоумышленникам. Будьте бдительны. Основные пляжи в районе Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня. Об этом заявил глава МЧС. Он ранее прибыл на место, чтобы проконтролировать, как ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Она возникла после апрельских атак украинских дронов на морской порт и нефтеперерабатывающий завод. Министр отметил, что все службы работают слаженно. Для защиты береговой линии возведены дамбы. Названы самые продуктивные категории россиян. Если верить результатам свежего исследования портала HeadHunter, чаще всего высоко свою продуктивность оценивают люди, занимающие топовые должности. Следом за ними идут начальники отделов, а замыкают тройку лидеров линейные управленцы. Если же брать всех россиян вообще, то продуктивными себя называют 63% опрошенных. Как правило, это люди старше 35 лет. Среди молодых сотрудников от 18 до 24 лет в своей эффективности уверено всего 46% опрошенных. В завершении выпуска курсы валют. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Да, хорошо живет на свете Винни-Пух. Что в переводе с русского на русский значит «счастливый, довольный, красивый Тимур Бодров пришел к вам, проник в ваши гаджеты, радиоприемники, чтобы делиться хорошим настроением». Есть также для вас, ребята, улыбки, суперхиты и, конечно, подарки. Да, подарки. Вы ведь знаете, что в эти дни мы раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко. 100 билетов дарим, 100 билетов. Подробности истории этой на сайте нашем europlus.ru. Что касается музы, перспектив, то далее. New Religion. Встречаем Биберексу и Faithless.
1: Реклама. Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
4: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
5: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8 978 911 0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
6: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 000 рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: и интимного вечера. И вообще, это исторический момент. Трек, созданный искусственным интеллектом, штурмует Еврохит ТОП-40. Это «Let Me Be» от «The Second Voice». Ну, вообще, за песней этой стоит 21-летний руандийский музыкант, продюсер. Его зовут Элвин Сена. Вот, якобы он сочинил песню, но звучание трека, вокал были сгенерированы через искусственный интеллект. Вот такая вот и интересная история. Далее персонажи, которые, во-первых, более чем реальные, во-вторых, мы все их очень любим. Ждем далее главного фрешмена прошлого года Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream, а еще будут Kendrick Lamar, SZA с хитом Luther.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «АУТ-банк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ВТБ Банк ПАО. Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в эти полчаса раздаем настроение лета. Впереди Jim Making Bam Bam. Будет трек Summer от Калвина Харриса. Перейдем к водным процедурам. Swim от BTS. И, конечно, намерены подарить тебе два билета на концерт Вани Дмитриенко. Слушай Европу Плюс внимательно и удачи.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информацию.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
5: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Ну а сейчас, ребята...
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Волнительный момент, пора назвать имя еще одной счастливицы, которой повезло дозвониться после сигнала условного и получить 2 билета на концерт Вани Дмитриенко. Поздравляю москвичку Александру! Саша, ура! 2 августа будем вместе с тобой в Лужниках петь «Сгораю на губах». Ладно, короче. Саша, поздравляю и всем остальным напоминание. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках мы, Европлюс, раздаем в эфире 3 раза в день, но делаем это не только в эфире, но и в нашей группе Европлюс ВКонтакте. Подписывайтесь и удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ВТБ Банк ПАО. Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Больше хитов.
1: Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас. Да, намек на нас, это был мод. Я, если честно, не люблю, когда девчонки общаются намеками. По-моему, вообще намеки — это самый энергозатратный и неэффективный способ коммуникации. Вот, то, что я не хочу и не люблю расшифровывать смыслы. Вот, прямой диалог всегда в приоритете. Да, ребята? Чтобы потом не было обид и упреков. Вот, уверен, вы меня понимаете. Вот я, Тимур Бодров, прямо конкретно сообщаю. Далее на Европе Плюс хит планетарного масштаба. Скоро слушаем «Baby Doll» от Доминика Файка.
2: Реклама. Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru.
5: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Энергично проведем эту полчасовку на Европе плюс. Скоро новинка «Ту Карасон in your heart». Это Пинау и The Warning. Будут домашние танцы удаленщиков. Work from home. Появится стильная, мега-крутая Chapel Roan. А еще Тиесто, Робби Уильямс, Хёртс, Purple Disco Machine. С вами в эти 30 минут только музыки.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд.
5: Реклама. Ура, премия!
3: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
11: От нашей банды, я заявляю, не поет.
10: Где заканчивается голос и начинается актерство?
11: Партия.
10: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
12: Вы меня запутали просто бесконечно.
10: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
13: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
14: Причем под мою?
10: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Тиесто и гимн эскапизму Beautiful Places. Трек, который заряжает такой предстартовой эйфорией. Трек, под который хочется на время закрыть рабочие вкладки, открыть карту и искать уже билеты в те самые прекрасные места, в те самые Beautiful Places. Если, ребята, планируете дела свои, приключения на выходные, удачи с поисками и помните, идеальный саундтрек для ваших приключений у нас на Европе Плюс. Скоро блокбастер I'm Good Blue от Дэвида Гетты и Биби Рексы.
1: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон Хавейл проекта компании Доктор Т.

0: выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Дактор. Официальный автосалон Хавейл. Плюс 7 978 555 49 50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит представляет Аутебанк. Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
2: Белая пятница в Черномор-Авто. Выгода на автомобили Черри до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черномор-Авто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ВТБ Банк ПАО. Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 89.7 FM.
5: 89.7 FM.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Новинки ребят из «Медузы». Трек их «Don't Wanna Go Home Tonight» передает тот самый момент, когда вечеринка идет к завершению, но никто не хочет уходить домой. К счастью, наша танцевальная вечеринка на Европе Плюс никогда не заканчивается. Никогда. Вот, потому что наслаждаться танцевальной музыкой, актуальными клубными хитами можно в любое время дня и ночи, например, слушая подкаст «Топ Клаб Чарт». Да, все эпизоды за все года есть в виде подкаста «Топ Клаб Чарт». Берите с собой в тачку, в спортзал, на дачу, слушайте в любое удобное время. И да, главный дэнс-чарт страны есть на многих подкаст-платформах, в том числе подкаст «Топ Клаб Чарт» можно слушать на europaplus.ru.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать... абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nasdaq.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Ну, обнадеживающая песня «На малиновой луне» от «Моя Мишель». Вот. Желаю вам, ребята, найти своего человечка поближе, ну, не на луне малиновой, хотя бы на земле. Вот, найти вопреки всем преградам. Ну, или себя найти, полюбить, а там остальные подтянутся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221.
1: Сейф.
2: По ступенькам куда-то убежал, наверное. 37 тысяч твари.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дикции Серега, Серж Диван. Да, без любви ни туда, ни сюда. И это, в общем-то, про нас. А еще, ребята, у нас аддикция по суперхитам. Вот, если вы тоже в нашей компании, то айда в час новый. Там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур, добрый день всем. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Новую спецоперацию готовит ГИБДД. И третий подряд температурный рекорд ожидается в Москве. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы. Он будет действовать до завтрашнего вечера. А до субботы остается актуальным предупреждение о повышенной пожарной опасности 4 класса. Ранее синоптики предупредили москвичей о том, что на столицу сегодня и завтра может обрушиться ливень с грозами и градом. При этом с пятницы на субботу резко изменится температура воздуха. В столице и области ожидается снижение температуры с 30 до 22 градусов, а в начале следующей недели погода временно примет осенний характер. Новую спецоперацию готовит столичная ГАИ. С 22 по 24 мая в Москве пройдет мероприятие «Велокурьер». В ГИБДД сообщили о том, что мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди тех, кто оказывает услуги доставки. Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательными на дороге, а также уважительными по отношению к пешеходам при передвижении по тротуарам. Кроме того, доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со светоотражающими элементами, а также о соблюдении требований дорожных знаков и сигналов светофора. Напомню, ранее в Москве провели аналогичный рейд под названием «Пешеход». Цифровизация избавила москвичей от предоставления 2 миллиардов справок. Это стало возможным благодаря запуску системы электронного межведомственного взаимодействия. На сегодняшний день система объединяет свыше 500 видов справок и выписок, которые больше не нужно собирать и предоставлять самостоятельно. Сегодня на столичном портале mos.ru представлено более 460 услуг и сервисов. Например, горожане могут в онлайн-формате прикрепиться к поликлинике, передать показания счетчиков или записаться к нотариусу. Третий подряд температурный рекорд ожидается в Москве. Он может быть установлен сегодня днем. Синоптики предупреждают, что температура воздуха снова будет выше 30 градусов со знаком плюс. Это в тени. Таким образом, может быть побит рекорд 2014 года, когда воздух в городе раскалился до отметки в 29,2 градуса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 70 рублей 95 копеек. Евро тоже похудел 81 рубль 98 копеек. С новостями пока все. Всем отличного дня.

Так, ребята, надеюсь, ничего не мешает вам сегодня улыбаться и не сдерживает желание петь, танцевать прямо на рабочем месте. С нами можно, помните. Мы — это Европа Плюс, и прямо сейчас стартует Плейбокс! Кукарику! Плейбокс, поздравляю! Я ваш плейбой, Тимур Бодров. У нас грандиозные планы на этот час. Значит, впереди праздник всех офисных работников Москвы «Бизнес-ланч». Мы, радиостанция номер один в России, спасаем будни и трудовые, устраиваем мини-корпоратив, привозим угощения. Это 4 пиццы и напитки. В общем, если вам с коллегами тоже хочется праздник посреди рабочего дня, пишите. Заявки принимаем на сайте europlus.ru. Так, во второй половине часа будем готовиться к старту в прокате байопика биографического фильма «Майкл». Это муздрама, посвященная Майклу Джексону. Билеты на спецпоказ разыграю в кинокайфе. Ну а сейчас в Москве что? 13.07. Ребята, всем плейбокс!

0: Lunch.
1: Сегодняшние претенденты на пиццу. Во-первых, команда под названием Cosmo Cars. Капитанша команды — это Наталья. Наташа, добрый день. Hello.
2: Добрый.
1: Добрый день. Наталья в транспортной компании работает. И против Натальи сотрудники школы. Команда под названием Капибара. Ее капитан Илья. Илья, добрый день. Приветствую.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день. Значит, рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди. Самый важный — первый. Там мы определим, кто из вас получит право первым отвечать. Фору получит. Вот, я для этого задам вопрос, поставлю подсказки, два музыкальных фрагмента, и потом будет слово «три». Услышав слово «три», нужно на скорость первым произнести название команды. Кто первый, тот первым отвечает. Если отвечаете правильно, балл ваш. Если отвечаете неверно, балл придется отдать соперникам. Во втором раунде ничего не кричим, по очереди отвечаем. Закончится наше пицца-сражение, когда какая-то из команд наберет 2 балла. Вопрос мой, первый, музыкальный. Значит, сейчас вы услышите голоса двух парней, суперзвезды, но кто-то из этих ребят выступает не под настоящим именем, скрывается и использует псевдоним. Значит, у кого из этих ребят псевдоним? Вариант раз. Значит, вымышленное имя у Бруно Марса. Или сценическое имя придумал себе... Эд Ширан. Ну что, дождитесь слова «три».
4: Один, два, три.
5: Капибара.
1: О, боже! Капибары были раньше, к сожалению, для команды Cosmo Cars. Ну, посмотрим, как еще Илья ответит. Вдруг сейчас ошибется. Илюша, ну?
3: Это Бруно Марс.
1: Бруно Марс!
3: Миру Питер Джин.
1: Питер Джин Эрнандес, так зовут этого парня в жизни, а Бруно Марс — это его псевдоним. Эдвард Ширан — имя настоящее. Так, 1-0, Копибары впереди. Следующий вопрос для команды Cosmo Cars. Значит, Наталья, нужно ответить правильно. Только в этом случае игра продолжится. Отвечаете неверно — все, школа победила. Так, вопрос такой. Ну, давайте поговорим про обеденный перерыв и про женщин. Значит, сейчас назову два изобретения, но одно из них было придумано, чтобы обезопасить женщин, помочь им. Значит, что это из изобретения? Это чайный пакетик или сахар-рафинад? Наталья, нужно отвечать.
2: Пакетик.
1: Чайный пакетик. Ай-яй-яй, чайный пакетик был придуман случайно, это в рекламных целях произошло. А вот сахар-рафинад, один сахарный магнат, Якоб Кристоф Рат, у него жена порезалась, когда пыталась отколоть кусочек сахара от большого куска. И он подумал, ну нужно сберечь мою супругу, и придумал сахар-рафинад. Со счетом 2-0 сегодня побеждает команда Капибара. Поздравляю, Илью! И напоминаю команде Cosmo Cars, у нас игра беспроигрышная, будем с вами играть, пока вы не выиграете. Пишите заявки еще, все ребята пишите. Пиццу привезем всем тружникам Москвы. Бизнес-ланч, европа+.ру.
0: Бизнес-ланч.
6: На Европе+.

0: Грейсленд. Грейсленд — это, кстати, поместье Элвиса Пресли. Так, ну а мы давайте далее разнообразим эфир. Добавим афромотивов. Будет трек Rain Dance, будут латино-вайбы от Энрике Иглесиаса. И, конечно, скоро, ребята, кинокайф. А кинокайф нынче — это твой шанс попасть на спецпоказ байопика «Майкл». Фильма про короля поп-музыки Майкла Джексона. Короче, до встречи в кинокайфе и держи мобилу под рукой.
1: Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
5: Плейлисты Европа Плюс.
6: Новинки.
5: Видео со звездами.
6: Годные мемы.
5: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
7: Привет! Мы бригада У.
8: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подключись!
9: Это Антон Камолов.
10: И Лена Обитаева.
9: Если мы что-то не договорились в эфире,
11: можем договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
13: 89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27.

0: танцевать, буду танцевать. Байляндо Энрике Иглесиас в плейбоксе. Так, далее у нас тут еще одна суперзвезда. Звезда, знаток московских музеев и театров. Ребята, встречайте Павла Беседина.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В музее русского импрессионизма можно сходить на выставку под названием «Под маской». Там вас встретит панорама карнавалов и маскарадов 19 и 20 веков. Маскарадная мода тесно переплеталась с изобразительным искусством, и ведущие художники эпохи, оформлявшие праздники и постановки, были и сами не прочь примерить карнавальные маски. Феномен маскарадов раскроют 139 произведений из 67 музейных и частных собраний. Это живописи, графика, а также предметы декоративно-прикладного искусства, статуэтки, куклы, маски с кружевом и кокошники, напоминающие о праздничных образах. Театральный квартет «Заячий стон» приглашает сегодня на свой спектакль под названием «Маршрут перестроен». Ребята предлагают поставить необычный эксперимент. Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос, а что, если все бросить и начать жизнь сначала? Сесть в машину и поехать, куда глаза глядят. Так и герои спектакля выходят из зоны комфорта и отправляются искать настоящее счастье. Что из этого получилось, узнаем в Москонцерт-холле сегодня в 7 вечера. А в кино еще можно успеть посмотреть триллер «Опасные отношения». Фильм снят по мотивам культового норвежского фильма «Поездка» с Нуми Рапас в главной роли. По сюжету семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошенные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, супругам придется не просто найти общий язык, но и заново узнать друг друга. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием. И, конечно же, слушайте Европа Плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл, смотри первым.
3: Главное поп-культурное событие сезона – фильм «Майкл». Картина, которая уже собрала более 700 миллионов долларов в прокате, вернула в чарты песни короля попа. И вот, байопик этот мы с вами, ребята, увидим раньше всех в стране. Для этого предлагаю вооружиться мобилой, открыть ВК и отправить личное сообщение. И отправить правильный ответ личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Обязательно укажите свой номер телефона и город. Угу. Окей, сейчас вопрос. Как вы все знаете, именитое ранчо Майкла Джексона называется Neverland. Ну или называлось Neverland. Из какой сказки, собственно, Майкл позаимствовал название своей резиденции? Три варианта ответа. Это «Волшебник страны Оз», «Питер Пен», «Алиса в стране чудес». Да, из какой сказки Майкл позаимствовал название для своего ранчо Neverland? Правильный ответ жду личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Удачи!
4: Реклама.
5: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
6: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
7: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
8: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать... абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
10: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.dom.rf. Предложение действует при заключении ТДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
11: Белая пятница в Черноморавто. Выгода на автомобили Черри до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в Черноморавто. Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
10: Указана максимальная выгода на Черри Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ВТБ «Банк ПАО». Изучите все условия кредита на moreкраймия.ру и на vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Узнавай, что звучит в эфире.
14: Общайся и делись с друзьями.
13: Европаплюс.ру.
15: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл. Смотри первым.
3: Мы, кстати, не только билеты дали на спецпоказ фильма «Майкл», но еще заодно у слушателей наших спрашиваем, любимая песня Майкла Джексона какая? Вот рейтинг составляем. Сергей, добрый день, здрасте.
4: Добрый, здрасте.
3: Добрый день. Сережа, ну что, какая твоя любимая песня из репертуара Майкла нашего Джексона?
4: «Бит».
3: Бит-ит! Альбом «Триллер», 83-й год. Отличный выбор. И я уверен, так же легко ты сейчас скажешь нам, ответишь на вопрос, чтобы получить два пригласа на спецпоказ байопика «Майкл». Значит, из какой сказки Майкл Джексон позаимствовал название для своей резиденции, для своего ранчо «Неверленд»? Три варианта ответа. «Питер Пен», «Волшебник страны Оз» или «Алиса в стране чудес». Сергей?
4: Ну, конечно, это Питер Пен.
3: У меня дрогнуло нервишки, но сейчас ошибется. Нет, молодец, да, действительно, Питер Пен, автор Джеймс Барри, сказка какого? 1911 года, кажется. Ну что, поздравляю, в торжественной обстановке мы Сергею вручаем два билета на спецпоказ музыкальной драмы «Майкл». Фильм собирает восторженные отзывы от поклонников творчества артиста. Все рады. Вот, надеюсь, и тебя картина это порадует. Спасибо тебе.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо вам. Значит, ребята, у нас, кстати, есть еще пригласы на спецпоказ Майкла, но мы их разыгрываем прямо сейчас. Не в эфире, а на нашем сайте europaplus.ru. Заходите.
0: Кинокайф. Кинокайф.

0: In Your Mind, Bob Sinclair, Kaiser, I Can't Wait. Значит, что у меня там в сознании, в голове, в черепушке моей? Важное сообщение для всех тружников Москвы. Мы, Европлюс, поставили перед собой задачу накормить пиццей все офисы Москвы. Всем отправить 4 пиццы и напитки. И если вы до сих пор не получили нашу доставку, это просто недоразумение. Но его можно исправить. Отправляйте заявки в игру «Бизнес Ланч». Привезем вам пиццу. Писать в «Бизнес Ланч» нужно на сайте europoplus.ru.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
4: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
3: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
4: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
3: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
4: Вы, конечно, плуты.
3: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
1: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Алексей танцует.
1: Песня вообще невеселая, а ты как-то...
0: Романтичная, про любовь.
1: Поэтому нужно как романтичная.
0: У нас любовь счастливая, поэтому веселая.
1: Да ладно. Хорошо. Все?
0: Все, давай.
1: Все, ладно.
0: Заряжай хиты.
1: Окей.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14.00.

0: было круто, это было мощно. Ртуть, Ваня, Дмитрий Янко на Европе Плюс. И у нас по-прежнему все в силе, конечно же. Дарим 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве в Лужниках 2 августа. И ждем специальный сигнал, после которого, собственно, и нужно будет дозвониться первым на Европа Плюс. Так что удачи, все впереди.
1: Реклама. Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
2: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер 1 Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 000 рублей.

0: космической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
1: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
0: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Бам-бам. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Брак, Секстен, Артемас и любимчики публики. В этом нет сомнений. Группа Hertz. Кстати, до того, как стать известными, Тео работал простым газонокосильщиком, а Адам развозил молоко по Манчестеру. Но музыка круто изменила их жизнь. Факт. Впереди на Европе Плюс через несколько минут. Redemption.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
1: Полюбуйся ими, они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте посмотрим, кто у нас уже ждет впереди в эти 30 минут. С нами Феликс Йен и группа Шаус. Walk with me. Отличный во всех отношениях хит от Avalon Roxton. Vertigo. Красотка Дуа Липа не пройдет мимо. Услышим Illusion.

0: каждом
1: есть Rush.
2: Включи свой.
3: Ну, пытается так заигрывать с этими молодежными фразочками, типа «What's up, guys, yo!»
4: Это кринж. Это, как обычно пытаются старые люди использовать молодежный сленг.
3: В этот момент они еще
4: обычно.
3: Да, закатывают глаза, пытаются вспомнить полностью, вот как там буковки были.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.
5: Реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
11: От нашей банды, я заявляю, не поет.
10: Где заканчивается голос и начинается актерство?
12: Партия.
10: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
13: Вы меня запутали просто бесконечно.
10: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
14: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
15: Причем под мою?
10: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
16: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Все верно, 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве, в Лужниках, 2 августа. Ваня будет зажигать, как всегда, не по-детски. Ну и, конечно, мы эту неделю и всю следующую неделю раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко. Нужно просто поймать сигнал, дозвониться первым, и билеты твои. Так вот, первой к нам после сигнала пробилась Людмила Пахомова из Москвы. Люд, поздравляю, 2 билета у тебя, так что ждем на концерте Вани Дмитриенко 2 августа и разумеется, ждем следующий сигнал к дозвону на Европе Плюс.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
0: Больше хитов. Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: плюс Леони Каллум Скотт. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки впереди. Джонас Блу, Джейк Пи, Купер, Пнау, Уорринг. Ну а раньше, чуть-чуть пораньше, клан Карусель. И тот самый хит, над которым, как они сами говорят, клан Карусель работалось очень легко. И который зашел сразу же очень-очень-очень многим. Через пару минут на Европе Плюс Райд.
1: Реклама. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь» «Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Ну, а они уже скоро, уже близко. Ava Max, My Oh My.

0: Следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Таня из Мурманска подобрала такой код от сейфа 221.
1: Сейф взломан. Поздравляю.
2: По ступенькам куда-то убежал, наверное. 37 тысяч твои.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
9: Оливка, Игорек и Рекс. Новые серии. Завтра в 18.40 на Солнце.
8: Категория 6+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+.
16: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
17: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности.

0: финансовые товары. ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Давайте сверим часы. В Москве 16.

0: тот самый случай, когда чем больше слушаешь, тем больше нравится однозначно Miss and Know It All на Европе Steady Swims. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Tokyo Hotel, Alan Walker, но чуть-чуть пораньше Алекс Уоррен, который всегда говорит, что секрет его популярности в том, что он всегда в своей музыке предельно откровенен. Fever Dream не исключение. Услышим через пару минут.
1: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
2: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
9: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Тиесто постарался на славу на Европе Плюс Beautiful Places. 16.50 в Москве до конца этого часа. Сначала мы ждем Кайру, а затем парни не промах. Это чистая правда. Маклмор и Райан Льюис впереди на Европе Плюс. Can't hold us.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
8: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
9: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
8: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
9: Вы, конечно, плуты.
8: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Точное московское, 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет, всем добрый день. В Госдуме подготовили законопроект о защите добросовестных покупателей жилья. Предлагается изменить правила возврата недвижимости после признания сделки недействительной. Если суд решит вернуть квартиру прежнему владельцу, сделать это можно будет только после полного возврата денег покупателю. Регистрацию жилья по решению суда хотят разрешить только при наличии документов, подтверждающих возврат средств. Авторы инициативы заявили, что изменения должны повысить доверие граждан к рынку недвижимости. Великобритания за год одобрила 93% заявлений россиян на гостевые визы, а спрос вырос на 10%. С марта прошлого года по март текущего одобрено почти 48 тысяч заявлений, всего подано более 50 тысяч. Россия осталась на 10-м месте в топ-20 стран с самым высоким спросом на британские гостевые визы. Лидирует с огромным отрывом Индия и Китай, около 500 000 заявлений в год. Житель Южной Каролины вернул чужой выигрыш на лотерейный билет и спустя 2 месяца сам сорвал крупный приз. Мужчина нашел билет на заправке и отдал управляющему магазина, который вернул его законному владельцу. Тот был так благодарен, что американец интуитивно почувствовал скорую удачу и через 2 месяца сам выиграл 586 тысяч долларов. Это около 43 миллионов рублей. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануилов.
0: Star News. На Европе Плюс.
1: Это топ-новости в Star News. Билли Айлиш признала, что мечтает, чтобы был поставлен мюзикл о ее жизни. Билли когда-то участвовала в танцевальном театре и скучает по тому времени. А свой предстоящий гастрольный тур она хочет превратить в игровую площадку, а не просто в сцену. Билли даже предлагала продюсерам качаться на канате над залом без страховки, но получила отказ. Техника безопасности превыше всего. Адвокаты Тейлор Свифт назвали абсурдным иск танцовщицы из Лас-Вегаса, обвиняющей певицу в нарушении товарного знака. Марен Флэг утверждает, что название альбома «The Life of a Showgirl» создает путаницу с ее шоу. Юристы Свифт заявили, что истица, наоборот, использовала имя певицы для продвижения своего бренда. Ариана Гранде анонсировала 8-й альбом, релиз которого намечен на 31 июля. Гранде назвала лонгплей немного безумным и призналась, что вдохновлялась монстрами в своей голове, с которыми раньше боялась иметь дело. Сейчас Ариана Гранде готовится к туру Eternal Sunshine, который стартует 6 июня. Джейсон Деруло выиграл суд по авторским правам на хит Savage Love, записанный при участии BTS. Сессионный музыкант Мэтью Спотала, сыгравший на гитаре и басу, требовал долю в роялти, но присяжные отклонили иск. Деруло заявил в суде, что Спотала вообще ничего не создавал, а лишь играл по нотам. Ответчик получил $2000 за 2 сессии звукозаписи. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
0: Star News.

0: Гонгон, как это было обаятельно сейчас произнесено, Russian Ralph, Alejandro и Wizkid. Всем отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Но чуть позже Брак Секстиен и ее дебютный сингл Pay to Exist. Ну а затем ваши лучшие истории в саундчеке Бригады У. Но если быть точнее, то ваши лучшие лайфхаки в саундчеке Бригады У.
1: Реклама. Жареные, вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любим и едим.
3: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Белая пятница в «Черноморавто». Выгода на автомобили «Черри» до 1 миллиона 100 тысяч рублей. Белая пятница в «Черноморавто». Ждем вас в Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Подробности 8-978-240-40-40.
5: Указана максимальная выгода на «Черри» Тига 9 Prime полный привод при покупке до 5 июня в кредит участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Европа Плюс. Yeah.

0: Брайс Экстен, Pay to Exist на Европе Плюс. 17.27 в Москве, Рехамп, Вайс, Джейпи Купер уже совсем близко, уже совсем рядом. Но сначала, как и обещал, давайте вспомним ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы делитесь своими лайфхаками, которые мы послушаем, и жизнь станет чуточку легче.
3: Слушай.
2: Вот, например.
3: Доброе утро, бригада У. У меня лайфхак для забывчивых. Если вы забываете, закрыли ли вы дверь или выключили ли вы утюг, сделайте что-нибудь необычное. Например, оборот вокруг себя после того, как выключили утюг из розетки. Очень помогает запомнить, потому что ты производишь неожиданное действие, и это откладывается в голове.
4: Идея супер, но если делаешь так каждый день, получается, это уже будет ожиданное действие.
2: Да, нужно разнообразие. Но и даже в разнообразии рано или поздно акробатические трюки закончатся.
4: Начнется расписание по понедельникам. Колесо, вторник, сальто.
2: У меня есть знакомые, которые фотографируют, а потом не понимают, а это вчерашняя или сегодняшняя фотка?
4: Ну там хотя бы подписано.
2: Кстати, надо и сказать, она, по-моему, не знает.
5: Всем привет. А мой лайфхак такой. Если у вас вдруг села электрическая зубная щетка, просто возьмите ее у сестры, ставьте свою насадку и пользуйтесь на здоровье. Главное, не посадите в ноль, чтобы сестра ни о чем не догадалась.
2: Принципиально ли иметь именно свою сестру?
4: Брат подойдет?
2: Подойдет ли брат, да, спасибо.
6: Всем привет. Лайфхак для женщин. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина точно ничего не забыл, уходя на работу, нужно все это сложить на порог. Мужчина, выходя из дома, об это запнется, и он точно ничего не забудет. Гарантирую.
2: Ну да, мне так девушка складывала в пакете еду на работу, на входную ручку, входной двери. Я приходил, потом забирал с этой ручки еду и ужинал дома.
4: Ей же. Да, серьезно?
2: Ну и, знаешь, бывают люди, экспертность которой вообще не нуждается в каком-то обосновании, не нужно перепроверять. Вот я думаю, вот это сообщение как раз-таки.
4: Давай, послушаем.
2: Из такого.
7: Утро, бригада У, страна. Рассказываю лайфхак, который следят за своей фигурой. Если вы хотите кушать и хотите вкусно покушать, покупайте шаурму. Это очень полезно, очень питательно, потому что в шаурме есть мучное, это быстрые углеводы, есть овощи, это клетчатка. И есть мясо, это белок. Во-первых, это очень диетически, это очень полезно. И в-третьих, это очень и очень вкусно.
4: Кстати, да.
2: Да, очевидно.
4: Я согласна.
2: Да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: ждать на Европе Плюс Мари Краймбрери. Ну а чуть попозже Алок Зиба, Portugal The Man, DJ Snake, будут The Second Voice, Let Me Be. Две недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40, сейчас 22 место, между прочим. Но завтра ступенька может быть уже гораздо выше. Лучшие хиты недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама. Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
3: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Доктор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Доктор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
4: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по отделу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235, возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
7: «89.7 FM» Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: одна минута в Москве, и до конца этого часа сначала Мона, ну а затем Fall of Dead и Pnow, хит, который давненько нам не попадался, но тем приятнее будет встреча. Впереди на Европе Плюс Changes.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
17: Столько условий!
18: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан. Пати. Нью. Рок. Свежая. Light и K-pop. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс.

0: Follow That App Now на Европе Плюс. Changes. Ну да, все меняется, все течет, изменяется, кроме суперхитов на Европе Плюс. Нет, они, конечно, у нас всегда разные и прекрасные. В этом убедимся и в следующем часе тоже. Так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На столичных уже 6 вечера.
3: Европа, Европа плюс.
2: Распечатаем новый час новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Костя, привет, всем добрый вечер. ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных. Госавтоинспекция проведет трехдневный рейд «Велкурьер», и 81-летнюю стримершу задержала полиция прямо во время трансляции. Подробности далее. Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией по силе Сибири-2. В Пекине подчеркнули, что взаимодействие идет в соответствии с принципами взаимного уважения и взаимной выгоды. Российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином также подтвердил готовность продолжать бесперебойные поставки энергоресурсов. При этом пока нет четкого понимания сроков реализации проекта, но основные параметры согласованы. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. Речь идет о возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Особое внимание рекомендовано обращать на характерные признаки подозрительных транзакций как для физических, так и для юридических лиц. Дополнительные меры контроля не затронут граждан, которые могут документально подтвердить свое финансовое положение и законность происхождения средств. В Москве назвали самые популярные отрасли для переобучения. Среди них IT, строительство, транспорт, промышленность и индустрия гостеприимства. За последние 2,5 года новые специальности в Центре профессий будущего освоили 90 тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, теперь жители столицы могут освоить востребованную профессию за короткий срок до 3 месяца. Зарплаты выпускников центра в среднем вырастают на 50%, при этом 80% горожан находят работу еще во время обучения. Госавтоинспекция Москвы проведет трехдневный рейд «Велокурьер» с 22 по 24 мая. Инспекторы будут напоминать курьерам о необходимости быть внимательнее на дороге, уважительными к пешеходам, использовать защитную экипировку и соблюдать ПДД. В прошлый раз в марте за 3 дня рейда составили более 4 500 административных материалов. Напомню, в Подмосковье недавно ввели полный запрет на движение и парковку электросамокатов, кикшеринга в Солнечногорске, Лобне и Раменском. 81-летнюю американскую стримершу задержала полиция прямо во время трансляции. Все из-за ложного вызова. К ее дому приехали около 20 машин, 5 спецназовцев и дроны. Сама пенсионерка позже рассказала, что никогда не чувствовала себя более защищенной, даже назвала событие веселым. Полицейские вели себя уважительно, аккуратно обращались и с оборудованием и старались не попадать в кадр. Героиня стала известна благодаря стримам по игре Minecraft. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро торгуется на отметке 81 рубль 98 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин и больше хитов, больше музыки.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Обалденный трек, летний трек прямо сейчас на Европе Плюс. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Для всех, кто проводит вечер в моей компании. Вечер сегодня классный, четверг, завтра уже последний рабочий, впереди выходные, причем теплые. Ну, в общем, классно, лето уже на подходе. Ну, и музыка будет, конечно же, соответствующая. Чем ближе к лету, тем будет жарче. Это я обещаю, гарантирую. Ну и, конечно же, гарантирую целых 100 билетов. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко, который собирает целый стадион Лужники 2 августа. И ты можешь попасть на это событие. Как это сделать? На нашем сайте есть полная инструкция, europaplus.ru. Ну а так от себя скажу, достаточно дождаться специального сигнала, набрать нас, ну и получить свою пару билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любим и едим.
3: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-30.
7: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным. А может стать... абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
7: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ТДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
9: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
10: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
7: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФВД 10 2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameedefishavail.ru.
5: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющая операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это 4 миллиона друзей.
11: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
12: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
13: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: blind, brown eyes.
1: Без чего не может обходиться современный человек? Сообщение от наших слушателей. Оксана пишет: без контейнеров для еды и одноразовой посуды. Шах и мат тем, кто не любит всякие пикники.
2: Ну почему? Спокойно, мне кажется, без этого можно. Многоразовая посуда спасет нас.
3: Ну, погоди, речь же про то, что ты берешь с собой еду на работу, например, из дома приготовленную.
2: В кастрюле можно взять.
1: Судочки.
3: В кастрюле?
1: Выливается суп из кастрюли.
3: Я бы посмотрела бы на тебя, Саш, гулящий. С кастрюлей.
2: Ну, такой небольшой. И ее, например...
3: Это называется контейнер для еды, Саша. Небольшая кастрюля такая, с крышкой. Герметичная еще,
1: пластика.
3: Переизобрела, называется, название.
2: Вот нам пишут. Без света. Еду не приготовишь, если долго его не будет. Я все мечтаю, что китайцы однажды придумают чайник от солнечной энергии.
3: Мне кажется, есть уже такой.
2: Мне кажется, можно... Вот Антон, как физик, может настроить.
3: Ну, в целом, можно разжечь огонь, в конце концов, да, если уж прям чайник надо развесить. С помощью солнца, как раз-таки, нужна всего лишь лупа, луч света и все, и какой-нибудь там...
1: И сено.
3: Сено,
2: и
3: например,
2: батарейка.
3: Да.
2: Помните, вы мне говорили, что можно с помощью батарейки?
3: Ну, батарейка — это уже электричество, Саша.
2: Ну ладно. Но с помощью батарейки тоже можно.
1: Она же не включена в розетку.
3: Она сама по себе работает. Это другое. Вы не понимаете.
2: Ну да.
1: Телефонный звонок.
3: Да, Александр дозвонился, его необходимые вещи. Саш, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. По-вашему, без чего не может современный человек жить?
4: Да, расскажу про себя. В связи с частыми, да, наверное, отключениями интернета, как во многих городах, стал с собой регулярно брать электронную книгу. Давно она у меня лежала, наверное, даже без дела долгое время. Книг загружено много, но, к сожалению, так руки все не доходили почитать. Теперь каждый раз, когда иду на обед, жду бизнес-ланч, пока он там приготовится, с удовольствием пролистываю 15-20 страниц, ну, сколько, соответственно, успею. И поймался я на мысли, что стал читать достаточно чаще, уже и домой прихожу, начинаю читать. Как-то это сильно вошло в привычку. И, наверное, это даже...
1: Хорошая привычка, между прочим. А, кстати, я недавно, извини, Артур, сегодня мне попались на глаза правила. Есть такой человек, Брайан Джонсон, биохакер, который, значит, чтобы продлить свою жизнь, стать бессмертным и так далее. И у него среди его правил, которые он рекомендует другим, сделать привычкой, что перед сном почитайте обычную физическую книгу. Но электронная книга, если она не светится, то есть это такие электронные чернила, то это как раз подходит, это вот оно.
4: Все верно, как раз такая есть.
3: Так что... Да, но да, в целом, Александр, получается, да, резюмируя, надо сказать, что просто не может обойтись, конкретно Александр, без какого-то контента тоже получается. То есть вот это время ожидания, надо чем-то скрасить. Окей, контент. Пусть это будет книга.
1: Александр, вы сейчас что, какую книгу читаете вот конкретно в эти дни?
4: Стивена Кинга, дочитываю запрещенную книгу, не буду называть.
1: Стивен Кинг, ну, в принципе, контент, можно сказать. Спасибо, Александр, за звонок. Неожиданно, да, что не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Электронные книги вспомнились. Расскажите, друзья, без чего еще современный человек уже не может жить. Вы уже к чему привыкли, чем вы пользуетесь каждый день, используете или время от времени, и это очень-очень полезно и удобно для вас. Поделитесь, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Без чего не может жить современный человек? Друзья, расскажите, без чего вам очень тяжело обходиться. Можете позвонить по телефону, рассказать, можете написать текстовое сообщение. А у нас то, без чего мы не можем обходиться, рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я с удивлением замечу, то тот факт, что вот про что я буду рассказывать, об этом почему-то еще не написали. Или если написали, я даже не заметил. По крайней мере, очень мало. Кофе.
3: Да.
2: Без кофе не может жить человек, оказывается, ребята. По крайней мере, россияне так точно. Аналитики вот выяснили, что 3 из россиян не могут начать работу без кофе. Регулярно пьют каждый день, пьют много. Да, еще 16% заявили, что они это делают дважды, а то и трижды в день. Причем женщины предпочитают кофе по утрам чаще, чем мужчины. 41% женщин всегда, ежедневно начинает свой день с чашки кофе. 14% респондентов употребляет кофе 4 раза в день. Каждый десятый, 5 и даже чаще, говорится в сообщении исследователей. Да, так что довольно много людей.
3: Мне кажется, для многих это просто как атрибут. Вот ты идешь, ты не один, ты с кофе такой пошел. Ну, для зумеров, возможно.
0: Ритуальчик? Вообще компаньон. Стаканчик компаньон.
2: Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, тест, почему чай не компаньон, скажем, или какао?
3: Это более модный.
0: Ну, некоторые матча там носят или что там еще.
2: Но все-таки так или иначе, это зависимость такая культурно одобряемая, да? Она, конечно, отличается от других там каких-то вредных привычек. Это не вредная привычка, потому что раньше считалось, что там кофе как-то влияет сильно на сердечко, потом вроде сказали, что наоборот, оно укрепляет. И в целом, вот, на всякий случай, тут какой-то кандидат медицинских наук говорит о том, что если у человека нет каких-то проблем со здоровьем, то можно выпивать до 4-5 чашек эспрессо в день. Вот с этим все ок. Ну, это вот, собственно, крепкий такой. А там уж капучино, это, ну, по факту, одно эспрессо. Ага. Один эспрессо или одно?
3: Один. Кофе, ага. Он мой.
2: Но эспрессо — это кофе? Ну, ладно. Ладно, я знаю, что кофе один, а эспрессо, оно может быть одно. Про него ничего не написано.
0: Одну чашечку эспрессо, давай так.
2: Ну, вот так вот, если что. Да, поэтому, ну, такой довольно важный спутник. Мне кажется, не только у россиян, а вообще по всему миру. Это кофе.
0: Да, друзья, без чего еще вы не можете обходиться, как современный человек, что из плодов цивилизации вам очень нравится, вы частенько этим пользуетесь, расскажите нам об этом, можете позвонить 745-6565.
4: Это Раш. Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
5: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
6: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
7: Застройщик ООСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ТДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
8: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
11: Европа Плюс.
12: Твоя свобода выбора.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
12: Топ 40.
11: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки.
13: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Без чего современный человек не может прожить. Наталья пишет такое сообщение, тоже можете написать в нашем сообществе Европа Плюс в ВК, в комментариях под сегодняшней темой. Три вещи, которые мне сразу приходят в голову, пишет Наталья. Банковские карты, госуслуги и маркетплейсы. И не потому, что я шопоголик. Ну, просто это мега удобно, экономит много времени. А для родителей детские карты вообще находка. Теперь нет вот этого. Мам, я забыл денег на проезд или на обед и так далее. Или пишешь, сходи в магазин. И не прокатит, что у ребенка нет денег. Можно в любой момент докинуть.
1: Угу. Зато сдачи для ребенка теперь нет никакой с этими картами. Раньше можно было хоть ее оставить себе. А тут все подсчитано.
2: Ну да, и все можно... это можно в телефоне как раз иметь. Ну, все карты.
0: Да. И опять все упирается в этот телефон, про который мы решили, договорились, что да, без телефона никак. Не, ну, карточка чисто теоретически может быть и физическая, пластик.
2: Ну да,
0: с собой.
2: С нее идет кэшбэк. Вот мне родители приезжали, говорили, чтобы я пользовалась картой, потому что я все по QR-коду сканирую.
1: И вроде никаких. Да. А это потому, что тебе удобно так или потому, что тебя просят об этом?
2: Мне удобно. Ну, чтобы не доставать себе карту.
1: А мне, наоборот, неудобно. Ну, потому что это надо зайти в приложение, найти, собственно, вот эту вот кнопочку нужную.
2: Просто в телефон ты можешь зайти.
1: Не, я просто понимаю, нажать. Почему сами там условно продавцы просят тебя оплатить через СБП, там, да, через QR-код, потому что они не платят комиссию, кажется.
2: А я вот
1: ну,
2: не
1: может
2: знала
1: быть, поменьше
2: об этом.
1: Платят комиссию за эквайринг, чем через терминал.
2: Так что банковская карта все-таки нужна нам. Полезно.
0: Не помешает кусочек пластика в кармашке.
2: Да.
0: Не поспорить. Телефон звонок у нас.
1: Да, дозвонился Роман, расскажет, без чего не может современный мужчина. Ром, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вам всем огромный привет. Так, ну смотрите, во-первых, это болгарка, конечно.
0: Ну, в первую очередь, ну что приходит в голову? Ну, конечно, болгарка, ну, естественно. Ну, тут к бабке не ходи. Так, болгарка, да.
3: Женщины из болгарки.
0: Понятно, да.
3: Болгария, такой инструмент. Потом дрели нормальные, перфораторы хорошие с битами. Сварочники, сварочные аппараты. Если раньше он весил, грубо говоря, 15-20 килограмм, сейчас он весит килограмма 4-5. Это инвесторы уже пошли.
0: Роман, извините, подождите, можно я попробую угадать вашу профессию? Вы айтишник, да?
3: Кто?
0: Понял. Это правильный ответ на мой вопрос. Я правильно понимаю, что вот то, что вы перечисляете, это инструменты, с помощью которых вы зарабатываете деньги? Ну, то есть это ваши жизненные... так, да?
3: Да, да.
0: Ну, да.
3: Вот. Это так. Называется вообще-то слесарство. Слесарь четвертого разряда.
0: Угу.
3: Потом маски сварочные. Это вот,
1: отвлек Антона.
3: Когда я начинал варить, в середину 90-х где-то. Мне было лет 12-13. Вот. А сейчас уже пошли с автозатемнением. Вот это вообще обалденнейшая просто вещь. Это просто прорыв. Это вот действительно вот реально вкусно.
0: Это там, где нажимаешь на кнопочку, и пока не варишь, ты можешь, не снимая маску, видеть все нормально. Начинаешь варить.
3: Не надо нажимать кнопку.
1: Она автоматически, просто, кстати, да.
3: И ты все видишь. Как только дуга зажигается, сразу идет автозатемнение.
1: Я согласен, это вообще топ. У меня тоже такой на даче валялся. Я вот недавно что-то варил, да.
2: Он как валялся? Шлем выглядит.
0: Такая ценная.
3: Это просто вещь. Потому что сейчас многие, вот, поколение мучаются со зрением. Ну, потому что, ну, такого не было раньше. Что поделать?
0: Да.
1: Тут не поспоришь просто, да, согласна.
0: Роман, спасибо большое. Ну, тут целый список, да. Это невозможно поспорить для людей, кто... У кого руки из нужного места растут.
1: А ну, тут конечно. Некоторые, да, кофа. Ну, алло.
0: Да, да. В первую очередь, болгарка. Ну, понятное дело. Ну, да. Но и маска для сварки тоже хорошая штука. Друзья, расскажите, без чего вы лично, как современный человек, не можете обойтись. Может быть, у вас тоже, как у Романа, очень свой индивидуальный такой, знаете, настоящий персональный список, без чего не можете обойтись, или список, состоящий из одной позиции. Поделитесь, что это такое. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Ой, какая сообщение... классная песня только что была, а?
1: Сообщение от наших слушателей по поводу того, без чего они, как современные люди, ну и вообще в целом человечество, не может жить. Сергей вот пишет, у него достаточно короткий список. Антибиотики, ну, справедливо. Mm-hmm. Матрасы, неожиданно. Вот. И потом, мне кажется, тоже неожиданно в этом списке, горячая вода. Просто вдруг. Но, продолжает Сергей, если уж приспичит, человек существо крайне приспосабливающееся.
2: Ну да, воду можно и погреть, на полу поспать без матраса.
0: Не, ну как минимум там раз в год на две недели вот перекрывают, как правило. Если у вас нет бойлера какого-то, то так или иначе приходится вспоминать, да.
2: В спортзал можно пойти там мыться.
0: Ну если у тебя спортзал на районе, то тоже может быть проблемка какая-то.
1: А у них обычно стоят все-таки бойлеры. Но когда ты в спортзале, то после тренировки ты можешь и прохладненькой водой ополоснуться. Это когда ты не разогретый, ты такой, да ну, зачем? Да я так аккуратненько, из кружечки.
0: Ну, может быть. Да. Александр написал, не могу без крендельков по-немецки. Вот. Буду есть и слушать вас.
2: И даже фоточку приложу.
0: Да, крендельки по-немецки. Так, ну, с морской солью, вот, пожалуйста.
1: Ну, это туда же, вот где и кофе, видимо. Да. Интересно, были ли исследования ученых, насколько вредны крендельки по-немецки с солью?
0: Сколько можно в сутки, да.
2: Софья вот пишет, мне кажется, что современный человек не может прожить без доставки.
1: Ну, вообще, да, вошла в нашу жизнь доставка. Удобная штука. Друзья, расскажите, какие еще удобные вещи, инструменты, гаджеты, сервисы, что в вашей жизни уже настолько глубоко укоренилось, что совершенно эту жизнь невозможно представить без этого. Делитесь своими соображениями, звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, можете записать голосовой, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
3: Поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: От нашей банды, я заявляю, не поет.
8: Где заканчивается голос и начинается актерство?
9: Партия.
8: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
10: Вы меня запутали просто бесконечно.
8: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
11: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
12: Причем под мою?
8: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
13: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
14: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
13: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, без чего современный человек уже не может жить. Без чего очень тяжело обходиться в современной жизни нам, жителям, людям 21 века. А, вот, Саш, помнишь, ты рассказывал в начале прошлого часа про то, что для тебя это очень важно, там, зарядка или пауэрбанк и так далее, чтобы без телефона, без заряда не остаться. А, вот Дмитрий, у него тоже пауэрбанк, он пишет, невозможно без этого обходиться. У нас у каждого члена семьи свой, причем подписанные.
2: Ого.
1: Всем хорошего вечера. Пятница
3: близко. Это как вот ключи утром разбирают все свои, да? И пауэрбанки, видимо, так же.
2: Да, что они не забывают их, потому что я-то забываю.
3: Самое главное, не забывать их заряжать. Вот у меня тоже есть несколько пауэрбанков, и они все разряжены.
2: У меня, кстати, тоже все 6 штук дома, все разряжены.
3: И когда он тебе необходим, думаешь, так, надо взять с собой, а он разряженный. И просто так скажешь. Он тяжелый еще такой собака?
2: Да, поэтому проще забыть. И новый там по пути.
1: Новый, уже заряженный, действительно.
3: Да.
2: Ваня вот пишет, я не могу жить без Стима и Евротрак и Стимулятор 2.
3: Без компьютерных игр, получается.
2: Ну да.
3: Steam — это не рэпер, в смысле, который я рэп, и другого рэпа нет.
1: Учитывая, какие сейчас компьютерные игры, какая там реалистичность и так далее, это, конечно, да, люди, которые увлечены, без этого тяжеловато. Так,
3: да.
1: А вот неожиданно нам напоминает Артем. Здравствуйте. Я думаю, современный человек не может без чистой воды, свежего, так и написано, свежего воздуха и здорового сна.
3: Красиво, как в санатории вообще все написано.
1: Красиво, но жители больших городов скажут, ну в смысле не может? Может, конечно. Чистая вода, свежий воздух, где это найти? Здоровый сон, да забыли уже, в школе спали последний раз на каникулах.
2: Ну это накапливается, в какой-то момент ты ощутишь нехватку этого всего. Рано или
1: ощутишь, да, потом пойдешь на работу, это правда.
3: Так, Юля написала, современный человек не может обойтись без свободного времени, поясняет. Сейчас все покупают не вещи, а удобство и возможность не тратить полдня на бытовуху. Вот так вот.
2: Ну, это как раз-таки все...
3: Про комфорт, наверное, в целом, да, вот эта вся история, что мы, в общем-то, привыкли к комфорту, привыкли к тому, что не надо ничего ждать, потому что вот это вот терпения вообще у людей нет какого-то.
1: Ну, говорят же, что цивилизацию, экономику и даже отчасти науку вперед двигают лентяи.
3: Да, да, поэтому вот люди привыкли, что все работает быстро, по щелчку, и если что-то не так, то довольно сложно. Я вот просто помню даже историю, когда мы летали со слушателями в Будапешт, и там что-то все не очень расторопно так вот работают в кафе где-нибудь, и ты прям аж бесишься, потому что ты привык к довольно быстрому сервису, например, там в Москве, думаешь, как-то поторопить можно, пожалуйста, да.
2: Но это не научило тебя, наоборот, терпению?
3: Вот не знаю, да, где счастливые люди, с одной стороны, да, ты быстро получаешь то, что тебе необходимо, и ты от этого счастлив, либо ты просто вот наслаждаешься моментом, у тебя small talk такой небольшой, и ты никуда не торопишься, все хорошо.
2: Звучит приятно.
1: Говоришь по-венгерски,
3: да, может быть. Так, а мы ждем ваших голосов в нашем голосовании, без чего вы не протянете и дня. Варианты есть разные, голосовать можно за много разных пунктов, выберем самые популярные в финале часа, варианты такие. Кофе с утра, музыка, общение с людьми, автомобиль, сон днем. Вдруг кто-то тоже всегда какой-то
2: пауэрнэп. Ну, это приятно, если такое
3: да,
2: бывает. Да.
3: Без него не может. Без сладкого такой вариант. Без новостей или сплетней. Без книги, либо просто какого-то чтения. Без соцсетей. Без кондиционера летом. Без сервисов. Ну, вот это самая история про доставку и прочих каких-то облегчающих жизнь и улучшающих комфорт сервисов. Вот такие варианты. Голосуйте. В финале часа подведем итоги.
1: Друзья, можете помимо этого рассказать чуть подробнее про себя, без чего вам, как современному человеку, уже совершенно некомфортно живется в 21 веке. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете записать текстовое сообщение или прислать голосовое.
0: На Европе плюс.

0: может прожить современный человек? Друзья, поделитесь своими соображениями. Можете в тексте, можете нам позвонить по телефону. А сейчас то, без чего мы не можем обходиться ни одного буднего дня, за исключением среды. Саша, тебе слово.
1: Это Rush. Саша, в тему.
2: Мы сегодня уже с вами говорили про то, что без фонового шума всем очень тяжело, а зумерам особенно тяжело, и не просто без фонового шума, а без фонового общения. Полная тишина для нас невыносима, но вы и признали, что для вас тоже.
0: Угу.
2: Так что вы тоже немного...
0: Кто?
2: Вы говорили. Было из твоих уст, Антон.
3: Записано все.
2: Что-то подобное.
0: Мне тишина, некомфортно, да? Я такое говорил.
2: Ну, что-то подобное. Ты размышлял на эту тему.
0: А, ну ладно, если размышлял, то все, да. Так.
2: В общем, нужно ощущение, что постоянно что-то где-то происходит, какой-то диалог, даже если ты полностью не включен в этот поток, просто тебе что-то приходит, какие-то сообщения, ты есть как бы в инфополе каком-то. И что делать, когда ты вдруг резко из него, например, выпадаешь? Например, тебе перестают писать какие-то друзья, проблемы у тебя с мессенджерами или что-то такое. В общем, что делать? Можно воспользоваться одной профессией, которая недавно появилась. Профессия называется «друг на час». Количество таких предложений огромное.
3: Мне нравится, что кто-то
0: воспользуется.
3: Это самая первая профессия, Антон. Она не недавно появилась.
2: Нет, она последний вот год особенно очень сильно завирусилась. Очень много предложений. Я вам тоже, забегая вперед, подобрала ребят, чтобы вы, если вдруг почувствовали вот эту полную тишину звенящую.
0: Ну почему ребят? Ну, Саш.
2: Не, ну и девчат.
0: Зачем нам Бердянск?
2: Кому-то ребят, а кому-то девчат. Ну, в общем, обязанности у них разнообразные. Отправка мемов, совместные путешествия или просто выслушать ваше нытье. Тут уж как вы захотите. Джуны в этой сфере берут скромно, всего 150 рублей за 10 минут. Более опытным нужно отдавать до 1000 рублей.
3: А опытный друг, это как выясняется, что он опытный друг?
2: А там
3: друг?
2: Есть опыт работы. Какой опыт работы?
3: Ну, опыт работы — это ведь с другими людьми. Мне кажется, нерелевантный такой
0: отличается
3: опыт работы.
0: Да, вот опытный друг от малоопытного друга.
2: Нет, он уже со многими болтал. Он уже в целом понимает, как устроить.
0: А, то есть в данном контексте
3: разговаривать он умеет.
2: Да, он в этой сфере уже...
0: А можно задавать ему вопрос, а сколько у тебя было друзей до меня?
2: Можно. Он ответит корректно, так, чтобы тебя это не ранило. В общем, я тоже поискала на различного рода платформах вам друзей на час. Вот для Артура я нашла мужчину, Николая. Ему 37 лет. Он не психолог, пишет о себе. Человек с богатым жизненным опытом и логическим мышлением.
3: Ой, скучнявый какой-то тип. Я вот, знаете, что подумал? Ну, вот когда твой друг есть, да?
2: Ну, сразу один.
3: Да. Посмотрите, вот у тебя есть друг твой, кореш с самого рождения.
0: Ну,
3: вот,
0: кореш, это же Николай.
3: Кореш, да, практически. Уровень общения какой там? Там обычно самые низкие шутки какие-то такие. Там всегда какие-то обзывальства. И все друг друга понимают, и улыбается с этого. А вот с Николаем, ну как ты будешь вот...
2: Ну, представь, что тут твой друг уехал куда-то далеко-далеко. Ага. А ты хочешь
0: Артур,
2: его вообще...
0: Артур, оплати второй час продлевать, когда будешь, ты просто договоришься.
2: Ты со временем уже к нему привыкнешь.
3: Да я лучше буду своему другу просто в отложенных сообщениях отправлять, чтобы он потом, когда на связь выйдет, получил весь список того, что я о нем думаю, почему он мне не отвечает.
2: Но ты еще не дослушал. Может, ну, тебе ладно, дальше понравится.
0: Мне кажется, Артур больше зануда, чем Николай.
2: Он выслушает, он поможет прожить эмоции. Вот у Артура сейчас зарождаются разного рода эмоции. Он поддержит и поможет.
0: Как психолог, да? Не с кем эти эмоции.
2: 2 года опыта работы у Николая. Он может тебя принять с 12 дня до 4 утра в любое время.
0: А это еще куда-то ехать надо?
3: Ничего себе.
2: Да.
0: А он на выездах работает?
2: Он, кстати, написал,
0: только
2: что рассмотрит
0: выезжает,
2: любой
0: да?
2: формат. То есть может и онлайн.
3: Короче, очень бабки нужны, Николай. Любой формат рассмотрим.
2: И всего 1000 рублей за час.
0: А можно, вот смотри, вот у нас, например, компания «Зануд айтишников». Можно нам, как говорится, группового друга пригласить, чтобы он нас веселил, шутил, он на столке с собой привез.
2: На самом деле, это очень много предложений, то есть, правда, их прям масса, и есть, где действительно может повеселить. Для тебя, Антон, я подобрала девушку, ее зовут Виктория, 26 лет.
3: Опа, ничего себе. Николай, ему 37, тут, пожалуйста, Виктория, 26, окей.
2: Да, 26 лет, у нее тоже 2 года опыта работы, она уже подороже почему-то берет, хотя...
3: Почему-то.
0: Саш, ну,
2: от 2000 рублей. От 2000 рублей.
0: Это мне по карману. Так, что включено?
2: Она готова выслушать, поддержать, просто пообщаться, но важно...
0: Поддержать.
2: Но важно.
3: За 2000 просто поддержать.
2: Ну, в общем, она обсудит любые темы, кроме спорных. такой нюанс.
0: Кроме порно?
2: Кроме спорно.
3: Саша, тут надо было очень филигранно подбирать слова. Да, чтобы не было к чему цепляться.
2: Ну, кроме дискуссионных, в общем.
0: Порно мы с ней не будем обсуждать, да? Скажи, а у тебя какая любимая категория?
2: Ну, я думала, что знаю тебя, Антон, поэтому подобрала Викторию.
0: Ты прям в яблочко, в точку, как еще сказать. Ну, круто. И как будто сегодняшнюю рубрику, Саш, готовила не ты, потому что мне в ней улыбнулась удача.
2: Ну, я рада, что тебе понравилось. Для Кости тоже есть девушка. Зовут Мария. Опыт работы 4 года, ей 24. Она корректна, вежлива, обходительна, поможет разобраться в любом вопросе и всего 500 рублей за час.
3: Короче, я представляю человека, который только что включает Европу Плюс, вот только что на этом самом моменте. И тут в прямом эфире сидит наша Саша, которая
0: мне и Костяну предлагают за 2000 в час и 500 рублей.
2: Это друг на час.
3: Да, конечно.
0: 2500 и 5500. С какой стати?
2: Ну, вообще, это зумерская тема, поэтому, возможно, вот вы не зумеры, вы так воспринимаете.
0: Я очень положительно воспринимаю. Очень, очень положительно. Меня нужно выслушать и поддержать.
2: У тебя, кстати, Антон, онлайн формат, я забыла сказать.
0: В смысле? 2000 за зум-созвон?
2: Да. Ну, тебя поддержит.
0: Не знаю, я в чат рулетки тогда лучше.
3: Там ты наверстан на Николая, знаешь. Который выложит тебе все на стол.
0: Точняк, да. Друзья, расскажите вы, без чего не можете жить в современном мире, вообще как современным людям, без чего очень тяжело обходиться. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Без чего не может жить современный человек? Такое вот сообщение. Без ежедневного душа. Раньше, точно знаю, процедура мытья была реже. Бани раз в неделю и тому подобное. Современный человек без ежедневного мытья, упустим тему запахов, начинает испытывать неприятные ощущения.
1: Ваши слова многим в уши.
0: Что это мы упускаем тему запахов? Вот из-за того, что мы ее упускаем, потом и летом тяжеловато. В общественном транспорте.
2: Да. Вот такое сообщение у нас от Нины. Без стресса. И ведь, правда, сложно без него обойтись.
0: Без обойтись стресса? Без стресса. То есть
2: хотелось бы без него обходиться, но мне кажется, он, правда, ежедневный спутник многих сейчас.
0: Ну, это да, особенно там, говорят, жители больших мегаполисов.
1: Ну, погодите, вы испытываете стресс от того, что не испытываете стресс сегодня? Типа, что за день такой, даже не стрессанул ни разу, и от этого испытываешь стресс.
2: Ну, и у меня когда вот многие стрессовали в окружении, и нет, я действительно испытывала стресс.
0: Ну, а когда не да, а вот тут вот испытываешь ли ты стресс? Что-то у меня сегодня панички не было. Вот это как вот.
2: Нет? Ну, мне пока что не было.
1: И загнался. Это Николай, он психолог, он там что-то знает, короче.
2: Он не психолог, это помета у него была.
0: Наоборот, он не психолог, он специально на
2: этом. Он сразу написал, что не психолог. Он тебя просто выслушает,
1: Артур. Тогда не к Николаю, окей, хорошо.
0: Это же фишка, я тебе мозги делать не буду. Я с тобой в шахматы сыграть могу.
1: Ага. Тогда созвонимся с Павлом. Точнее, он уже позвонил, Паша на линии. Паш, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Павел! А, пропал Павел. Ну вот.
2: Вот сорвался. Вот видите, вы чувствуете упущенного друга. Можете набрать Николая.
0: Так, давайте тогда сообщение. От Сергея короткое сообщение, что современному человеку тяжело обходиться без туалетной бумаги.
2: Хотя некоторые культуры спокойно обходятся. Ну, если есть кувшин с водой.
0: А некоторые без культуры тоже спокойно обходятся. Тут как бы
1: лопух, в конце концов, растет.
0: А некоторые на даче у бабушки вынуждены обходиться, да, поэтому по-разному оно бывает там.
1: Это правда. Да уж. Так, а вот такое сообщение Сергей написал. Без беспроводных наушников, поскольку целый день за рулем, забыл, что только разговаривать по телефону, прислонив телефон к уху. Вот именно для таких целей. Не музыку слушать, а болтать, Сергей.
0: Ну, это да. Угу. А во-вторых, я вот сейчас подумал, ты когда прочитал, что именно беспроводных наушников, все же помнят, что вот ты вот идеально разложенные проводочки положил в карман, буквально две станции метро проехал, а вытащил, а у тебя там как будто макраме.
1: С одной стороны. С другой стороны, последние пару лет, как будто активно зафорсилась тема с проводными наушниками. Все зумеры, как ты говоришь, Саша, и некоторые миллениалы, которые считают себя зумерами, они такие, так, где мои проводные наушники?
2: Ну, кстати, это почему? И удобнее.
1: Удобнее, да, их не надо заряжать. Вот тоже по поводу пауэрбанков, да, когда ты понимаешь, что у тебя много пауэрбанков, и они разряжены, вот наушники тоже, конечно, самый нужный момент. Разряжаются почему-то.
2: Да, и они на
1: ниточке, да.
2: Ну, в общем, ты их не потеряешь, потому что так из уха может быть.
0: Если выпало из уха, ну да, как варежка на резинке. Справедливо. Друзья, расскажите про себя. Без чего вам тяжело обходиться? К чему из каких достижений цивилизации, технологии, науки вы уже привыкли и невозможно от этого отказаться? Расскажите про себя. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.
4: On s'est fait la...

0: Сообщение от наших слушателей, без чего они не могут обойтись, как современные люди. Юрий пишет: «Добрый вечер, я не могу без фитнес-браслета». И тут, казалось бы, да, фитнес-браслет, который следит там за сердцебиением, помогает тренировки выстраивать, там сон отслеживать. Но нет, у Юрия другая тема. Самая главная функция — это уведомления и звонки. Так как у меня работа пыльная, телефон постоянно лежит в шкафу, но нужно быть на связи, и для меня очень удобно. И фитнес-браслет именно по причине того, что заряда примерно на неделю хватает. Ну и не так жалко, если разбить.
1: Круто. Целую неделю можно не заряжать. Никогда у меня не было фитнес-браслета.
2: Я как-то носил часы электронные, ну вот эти вот умные, да, яблочные. И неудобно, не знаю, то есть вот эти бесконечные уведомления, думаешь, и так хочется спокойствия какого-то без телефона в моменте, а у тебя еще рука вибрирует постоянно.
1: Я помню, ты можешь списывали.
0: Извини, Саш, настроить же можно, чтобы тебе не приходили уведомления?
2: Кажется, да, но тогда в чем смысл вообще этих умных часов, я думал об этом.
1: Попонтоваться.
2: Так себе понт.
1: Почему?
2: Ну, как бы, это не самые дорогие часы, в общем-то.
1: Да?
2: Ну да.
1: Я думал, дорогие.
0: Ну, Патек подороже, конечно.
2: Ну, я к тому, что какая-нибудь, ну, механика красивая, она все равно лучше смотрится и выигрышнее, чем просто там Apple Watch.
1: Вот Марина нам пишет: в современном мире сейчас сложно прожить мамочкам без видеонянь, электронных укачиваний, кроваток, слингов, шезлонгов, подгузников, поворотных колес на колясках, даже хлопалки по попе малышам для засыпания есть. Сказки на ночь и колыбельная Талиса. Я прогуглила. Есть какие-то успокаивающие игрушки? И она хлопает по малышу, и он успокаивается.
2: Ничего себе. Никогда такого не видел, не слышал, не приобреталось.
0: Да, обычно это отец был хлопалкой по попе.
2: Ну, мам, как минимум, да. Ну, ты так немножко
0: чтобы ребенок успокоился, если
1: слишком разыгрался. А я даже не знала, что его нужно хлопать.
2: Ну, это, знаешь, это как будто ты какой-то инкубатор вот там кладешь, он что-то там сам как-то сам по себе.
1: И там огромная плюшевая игрушка, и она тебя обнимает и немного похлопает.
2: А мама как? Вот эти вот объятия твои.
1: Ну, мама, например, тренировку делает.
0: Я знаю, были такие самоукачивающие, типа, как сказать-то, такая... Ну,
2: люлька, колыбель люлька. Какая-то, ага.
0: Ну, типа того, да, они как салазки выглядят, такой с натянутой тканью. Ты можешь включить, чтобы они сами укачивали там от батарейки, они немножко убалтывают, укачивают ребенка. Либо сам ребенок двигается, и постепенно такое все меньше, и все.
2: Ну, не знаю, по-моему, даже видеоняня не особенно удобная штука, кажется.
1: Значит, ты можешь без
2: нее. Гораздо проще. Можно было купить, как кажется, видеокамеру одного какого-то бренда и через телефон смотреть. Ну, да, по факту получается видеонянь.
0: Да, но вообще это гигантская индустрия товаров для детей, и точнее, не столько для самих детей, сколько для тревожных родителей. Это, конечно, мне кажется, там миллиарды миллиардов крутится.
2: Да, всегда можно сказать, что вы плохой родитель, купите вот это, будьте хорошим родителем. Опять ФОМА.
1: Ну, если не помогает, почему не пробовать эти штуки?
0: Да, так а вот Анастасия пишет, без чего вот еще современный человек не может обходиться без БАДов и витаминов. Мне кажется, сейчас все увлекаются биохакингом, пьют кучу пилюль, что-то колят в разные места, пептиды, коллаген, витамины, омега и прочее.
2: Слушайте, а кто, Антон, мы с тобой, по-моему, про коллаген говорили, да, и ты ссылался на научного сотрудника какого-то.
1: Что не работает.
2: Да, что это не работает, он как бы, вот это не так работает.
0: Ну, я смотрел, да, Владимира Панчина разбор, и он говорил, что молекула просто распадается, если вы это принимаете, там, грубо говоря, как там таблетку, гель, что-то еще.
2: Опачки, вот так вот.
0: Да, друзья, расскажите, без чего вы...
2: Татьяна дозвонилась, хочется сказать тоже, да. Тань, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Татьяна. Расскажите.
3: Ну, мне кажется, много людей сейчас не могут обойтись без, ну, гаджетов, естественно, но в том числе и без навигатора.
0: О, да.
3: Потому что ориентироваться в пространстве как бы становится все сложнее и сложнее. Большие города, много новых улиц. И, ну, я вот вспоминаю, например, если... лет, наверное, 20 назад, если по Москве можно было передвигаться вполне без карты навигатора, то сейчас это вообще, в принципе, невозможно.
2: Ну, а как-то вы 20 лет по Москве назад без карты передвигались? Были

0: такие карты, там на последней страничке еще были отдельно все развязки, там развязки всем кадовские, конечно. Трешка. Как без карты-то?
1: Да-да-да. Без карты вообще было невозможно.
2: Ну, просто сначала пешком проходишь, изучаешь маршрут, запоминаешь его. Да, разведка такая, а потом уже, собственно, на автомобиле.
3: Ну, без навигатора тяжело, если ты сбился, он тебе не покажет, что ты сбился.
0: И понимаешь необходимость навигатора и насколько это полезная, удобная штука, особенно когда навигатор вдруг по какой-то причине перестает работать. И ты такой, да что ж такое, да как же так? Да, Татьяна, спасибо. Спасибо большое за звонок, за мнение. Друзья, расскажите вам, без чего совершенно невозможно обходиться, как современному человеку. Можете написать текстовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или в другие средства связи.

0: Сообщение от нашей слушательницы Ульяны. Может быть, это и смешно, но тяжело обходиться без одноразовых пакетов. В детстве мы их стирали. Ванна с пакетами запомнилась на всю жизнь. Трудотерапия хорошая, но удовольствие от свободного использования пакетов имеется до сих пор.
1: Ну, в детстве я одноразовые пакеты, если речь про вот эти просто прозрачные, они были толще и плотнее. Их, правда, можно было стирать.
2: Вы тоже стирали?
1: Ну, как минимум, они собирались. Вот так вот скажу.
2: Ну, они сейчас собираются. А вот что стирали, я даже не знала.
1: Ну, просто нынешние пакеты, которые есть в продуктовых магазинах, куда ты складываешь там какие-нибудь бананы или апельсины, например, они очень тонкие. А раньше там была вот эта плотность этой ПВХ-пленки, сколько там?
0: Ну, разные, да. Да, но при этом, конечно, было грустно, и проверяли, когда вот воду наливаешь, ай-яй-яй, прохудился.
1: Еще квас покупали в пакетах, помните?
0: Нет.
1: Тоже нет? Ну ладно.
0: Мы просто все пили из многоразовых кружек. Всем городом.
1: О, это было, да, томатный сок.
0: Да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Есть у вас некоторое время, чтобы оставить свой голос.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга. Подробнее.

0: быть далеко не последним в главном чарте страны Еврохит ТОП-40 и даже в нашем ТОП-клаб-чарте, где собраны 25 лучших танцевальных треков. Завтра, кстати говоря, Еврохит ТОП-40 случится, а в субботу случится и ТОП-клаб-чарт. Ну, в общем, музыки будет много, как ты понимаешь, и давайте следить именно за этим треком, как он себя проявит в этих двух главных хит-парадах страны. Не пропусти ни в коем случае, но в ближайшее время, не прозевая отличный трек от Black Eyed Peas, услышим Rock That Body, ну а также Zayn и его Die For Me.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнет и Ready or Not. А еще Fisher with Ons and I, Favor. Кроме этого, «У-ла-ла-ла» от Hot Since 82.
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Morning с новинкой Tuca Razón. Еще услышим третью строчку нашего еврохита Bebe Rexha и Faithless New Religion. А начнем с Рэя Далтона, классики поп-музыки, хит All We Got. Через пару минут, только прежде, очень важная информация насчет концерта Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

100. Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Также послушаем абсолютных лидеров нашего еврохита BTS Sweet.

Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 23:00.

0: на любой летней вечеринке, где он придется очень даже кстати, поверь. Это итальянские электронщики с коллектива «Медуза» и Генри Камомил на радиостанции номер один в России. А следующий на очереди «Майя Мишель» и одна из последних работ. Классная работа «На малиновой луне». Еще услышим легендарную коллабу, которая наделала немало шума в свое время. Это Jay-Z и Linkin Park, трек «Numb», а электроники в стиле «Dark» добавит Brax Extend с хитом «Paid to Exist». Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже завтра.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Терри Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

На малиновой луне просто шикарная работа от группы «Моя Мишель», которую очень хочется послушать живьем и попасть на их концерт и как следует провести время. А у тебя же, благодаря Европе Плюс, есть шанс попасть на шоу Вани Дмитриенко, который 2 августа собирает самую большую площадку страны, стадион «Лужники». И нами было принято своим слушателям подарить целых 100 билетов на это событие. Розыгрыш уже идет вовсю, продлится до 31 мая. Задача простая — это внимательно слушать Европу Плюс, дождаться специального сигнала, первым дозвониться в эфир и забрать пригласы. Еще больше подробностей ищи на europaplus.ru. Я же пока закину еще хитов в наши приемники. Послушаем ребят из Германии: Али Фарбина, Рене Миллера, дэнс-тема Body Talk, мастера соул-музыки Тедди Симса, мистера Know It All. Но сперва с нами Алан Уокер и Broken Strings.

0: и послушаем Эвелина и Роксана «Vertigo». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Добро пожаловать в пятницу. В столице полночь.
2: Больше хитов, больше музыки.

Джейсон Рао, Алехандро и Wizkid на Европе Плюс. Новинка Понга, у которой есть все шансы на этой неделе попасть в наш Еврохит ТОП-40. Но это случится, если, конечно же, хит наберет нужное количество наших голосов на сайте europaplus.ru. Если кто еще не успел проголосовать, то можно сделать это прямо сейчас. А подведение итогов состоится сегодня с 14 до 16 по московскому времени под личным командованием Алекса Мануилова. Не пропусти Еврохит ТОП-40. И не пропусти хиты прямо сейчас. На подходе Linkin Park и основная тема к трансформерам What I've Done. И послушаем золотой голос группы One Direction Зейна Малика и Die For Me.

Боба Синклера и Кайзе здесь, на радиостанции номер один в России, в столице 033. Я Олег Шишкин, салют всем, кто с нами встречает пятницу. Не забываем, что в 7 утра здесь появится бригада У с массой игр, подарков и с очень интересным гостем сегодня. У Вэлла и Вики самый титулованный синхронист России, единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин и шестикратный чемпион Европы Александр Мальцев. А это говорит, что эфир будет предельно интересный. Так что заводи будильник, чтобы сегодня все это дело не проспать. Ну а пока будем бодриться под любимые хиты, послушаем Бруно Марса, I Just Might, The Second Voice, электронный трек Let Me Be и парней из Франции Offenbach и хит Miles Away.

трек «Хомай». И присоединятся австрийские электронщики клан «Карасел» «Райт». Все это и не только для тебя в ближайшие полчаса на Европе+.

Ваня Дмитриенко и хит «Ртуть» на радиостанции номер один в России, под которой 2 августа будем отрываться в Лужниках на его мегамасштабном концерте. И если хочешь с нами, то, пожалуйста, билеты можно выиграть здесь, на Европе+. Плюс. Розыгрыш уже идет, продлится до 31 мая на кону. 100 пригласов, так что шансов еще много, успевай. А вот как это сделать, все подробно написано на нашем сайте europaplus.ru. Заходи, читай и выигрывай. Я пока расскажу, что из музыки ждет нас далее. Например, Доминик Файк и позитивная вещица Baby Doll, братья из Нью-Йорка, AGR, Hit Week и суперзвезда из Британии Дуа Липа, сингл Illusion уже вот-вот на Европе+.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip.
1: Bad for me.
2: One hit.
1: Bad for me.
2: One kiss.
1: Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

Да, расставание штука такая, особенно когда очень-очень долго не можешь забыть свою вторую половинку. Baby Doll и история, да, такая же от Доминика Файка, только что на Европе Плюс. Встали, сейчас 35, продолжаем коротать эту отличную теплую весеннюю ночь и продолжим в компании French Montana и Макса Би. Послушаем классику хип-хоп музыки, трек Ever Since You Left Me. Еще появится любитель малиновых пиджаков и величайший модник планеты The Weeknd с хитом Take My Breath. И услышим парня, который в 2025 стал настоящим прорывом года. Алекса Уоррена с работой Fever Dream.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, и что могу предложить на эти 30 минут? Давайте разбираться. Now the warning. Новинка Ту Каразон. Также появится «Елка» и хит «Проще».
2: Может, проще, надо проще.
1: А еще абсолютные лидеры нашего Еврохит ТОП 40. BTS, Swim. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
3: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
3: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
4: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: Россия, Ту Каразон. Еще одна свежая работа, которая до сих пор не смогла попасть в список 40 лучших нашего еврохита, но имеет все шансы оказаться там сегодня. Поэтому смело заходим, голосуем. Ну а что происходит сейчас в чарте? Когда слушать подведение итога? Все это Алекс Мануилов расскажет прямо сейчас лично.
1: Алекс Мануилов. Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет Тедди Свимс и Мистер Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Callum Scott на радиостанции номер один в России. Хит под названием «Stay». В Москве 2:32. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Дружно и плавно стартуем солнечную пятницу. Бригада У прибудет сюда к 7 утра и прибудет с гостями. Сегодня в нашей студии побывает мегатитулованный синхронист, единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин, шестикратный чемпион Европы Александр Мальцев. Так что сегодня на Европе Плюс утро будет предельно бодрым и предельно спортивным, советую не пропускать. Пока же за наше настроение будут отвечать парни с гитарами, парни из Германии, это Tokyo Hotel и California Nights, также Медуза, Генри Камамил, Dance тема Don't Wanna Go Home и Dave и Tem с порцией классного R&B Rain Dance через пару минут на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.